0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
0: Да, 100!
2: Приложение ограничено. Как содействует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на масло.vital.ru.
3: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших

0: выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Oшником рекорда и помоги другим.
1: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
5: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
4: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
6: Вот с коллегами по комитету возьмем это не просто в работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
4: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
0: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: Рекорд. Погода.
1: Лето продолжается, и это следует не только из календаря, но и из прогноза погоды. Сейчас в Самаре плюс 17, по данным Яндекс.Погоды, днем малооблачный 29. Ну и, конечно, это следует из эфира «Первый танцевальный». Дэнс-лето на рекорде. В самом разгаре, совсем скоро его продолжат Алек и Particle The Man, также Армин Ван Бюрен, ну а потом вместе во время Мегутра 7 до 11.
0: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вау, вкусно! Габарджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: Рассрочка 0% по застройщику на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается в позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nastotik.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
9: Амода и Джейку. Выбирай Вазавто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Вазавто. Алматинская 87.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начинаем мега-утро на рекорде. Музыка, общение, информация, розыгрыши, ну, какие-то дежурные игры, сезоны и специальные. Вот о новой теме вчера мы рассказали. Если не слышал, то еще услышишь много раз в течение июля. Но зачем ждать? Давай сейчас все расскажу. Радио Рекорд Самара и Кубрьская железная дорога дарят крутой электросамокат. Уже со следующего понедельника мы начинаем играть. Попади в эфир, мы озвучим какую-то станцию. А тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов, то есть варианты будут, да, ближайшее место. Получая приз, билеты в кино, к примеру, да, и становись финалистом. А имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 1 августа для детей старше 12 лет. Все это с понедельника, подробности в соцсетях. Ну, а в ближайшее время наша утренняя разминка, какие бы игрушки у нас в эфире не бывали, все начинается с нее, с этой самой зарядки под названием Индемикс, да, с кофейной зарядки. Пока музыкальные бодряки, какие будут, в ближайшие 60 минут озвучиваю Another новинка. Еще одна новинка, ну, которая как бы и не новинка, Дэвид Гетта, Сиа в новой версии Титаниум. По-любому взбодрит нас с собой Малерка.

0: сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны, хватит стучать в закрытые двери. Займитесь тем, что зависит только от вас. Тельцы, снимите розовые очки. Смена приоритетов – это нормально. Выберите цель попроще. Близнецы, окружение покажет истинное лицо. Не устраивайте сцен, просто сделайте выводы. Раки, иллюзии столкнутся с реальностью. Трезво выжимайте максимум из того, что есть. Львы, перестаньте искать чужое одобрение. Вечером сами похвалите себя за прогресс. Девы, откроется какой-то скрытый факт. Не вините себя за прошлую слепоту, вы не знали всей правды. Весы, время для честного разговора. Озвучьте претензии прямо, но без ворчания. Скорпионы, вы тратите силы на пустое дело. Бросайте то, что тащите из чувства вины. Стрельцы, придет разочарование в идеалах. Это хорошо. Освобождается место для настоящего. Козероги, всплывут какие-то семейные споры. Не ищите виноватых. В прошлом решайте проблемы сейчас. Водолеи, вокруг много путаницы и намеков. Задавайте прямые вопросы и верьте только фактам. Рыбы, старый план больше не работает. Перестройте маршрут под новые реалии. Гороскоп ты можешь переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: Record in the mix.
1: Музыка, конечно, бодрит и рекорды, но иногда надо прям вот конкретно за кого-то взяться, да, не просто вот мы включаем и заряжаем вот этим музыкальным потоком всех-всех-всех, надо прям персонально забодрить, и займусь, возможно, тобой, если ты правильно ответишь на вопросы своевременно в нашей утренней разминке. Я сейчас ставлю подборку 15-секундную из композиции первой танцевальной, нужно их пересчитать, отправить количество в личку телеграм-канала, либо в личку ВК, и сразу троим подарю по двойному приглашению в кофе Мозаик Кофе Инти на любой абсолютно кофе. Давай считать.

0: 5 или 7 тут было тем, 5 либо 7. Отправляй пятерку либо семерку в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно не важно куда, сообщения все приходят в одно окно. Главное быть 10-м, 20-м или 30-м. Я жду вас.
1: Рекорд. Погода.
0: Столбик термометра так быстренько поднимается, уже в районе 19 находится он, со знаком плюс, конечно же. По данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно и 29. У нас уже жарко, у нас тут всегда так. Ждем классику Кальвина Харриса и Элли Голдинг. Ну и тема наших дней трендовая. Глеб Филипченков, «Малерка».
2: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
3: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. По будням в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. Амода и Джейку. Выбирай «Васавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Васавто», Алматинская, 87.
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
12: Дэнс лето
1: на рекорде.

0: The Mix.
1: Аж двоошники, кофеманы, самокатчики, так мы называем победителей наших игрушек. Ну, аж двоошники, те, кто выиграет брендированную фирменную эксклюзивную артезианскую воду рекорда, это чуть попозже. Самокатчики, это прям попозже, со следующего понедельника, раз говорим, крутой электросамокат. Кстати, уже в эфире подробности звучат, я вот недавно озвучил. Кофеманы, те, кто выигрывает кофе, а мы его в большом количестве разыгрываем, в том числе в утренней разминке In The Mix. Ну и всех, конечно, можно назвать... Ну, игроманами, наверное, не надо называть, какое-то такое плохое слово, просто рекордсмены, да, слушатели рекорда, которые не просто слушают, да, надо же еще какие-то, чтобы активности были. Для вас у нас их много. Да, начинаем, естественно, любой игровой день с разминки. Ранее считали 15 секунд по отборке треки рекорда, надо было количество отправить в личку Сереге, либо в личку ВК. Было 7 штук, и вовремя семерку отправили у нас Николай Сорокин, Наталья Иванова и Варвара Ежова. Коля, Наташа, Варвара, поздравляю каждому, дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе Инти». Абсолютно любой кофе. Дальше кофе прибавим десерт. Это я про следующую ближайшую игрушку, где мы вспоминаем в конце каждого, практически каждого мегутревого часа, какая тема была ранее, звучала. Потом аж двоушники уже упомянутые тоже потянутся. И много всего другого. Мегутр только начинается на самом деле.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре на улице Фрунзе появились первые знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности. Их установили на перекрестке с улицы Шостаковича, рядом с гарнизонным домом офицеров, театром драмы, Струковским садом и в Ленинском районе, сообщает Самарское обозрение. Запрещающий знак выглядит как изображение человека на самокате, перечеркнутое красной полосой. Он действует в России с 1 марта этого года. В Самаре к 30-му году построят 3 частных причала. Они будут располагаться в селах Ширяево, Рождественное и Виновка. Министр туризма Екатерина Матвеева отметила, эти места популярны у гостей и у местных. Пассажир «Ласточки» сорвал стоп-кран и устроил скандал в поезде «Самара-Тольятти». По словам очевидцев, причиной стала пропущенная остановка. Мужчина в ярости дернул за ручку экстренного торможения. Во время движения поезд резко остановился, создав риск травм для пассажиров. После остановки он громко выражал недовольство проводникам и машинисту. Видео, кстати, есть в наших информканалах. Все самое срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: «Радио Рекорд Самара» и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

Уже 7:51, и подводим итоги. Пора уже, нельзя уже тянуть этого часа. Музыкальные, конечно, итоги. Какой трек из двух предложенных мною, я сейчас предложу, звучал ранее в эфире. Вспоминай, гадай, неважно, что ты будешь напрягать, память либо интуицию. Отправляй цифру 1, либо цифру 2, то есть выбирай первый трек, все-таки звучал, либо второй. Цифра 1, либо цифру 2 в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Совершенно неважно, куда ты напишешь. Главное, укажи номер телефона, чтобы могли с тобой связаться. Будешь 40-м по счету, забираешь бодрое, сладкое комбо, вкусное кофе плюс десерт. Приглашение на двоих в любую из кофеен Мозаику Финти на абсолютно любой десерт и абсолютно любой кофе. Вот они варианты. Первый.

0: часу у нас хиты. Но вот какая именно в этом часе была, отправляет цифру 1, либо цифру 2.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре около 20 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 28, ну, типа, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла, к 9 часам будет 4 балла. Сейчас, да, местами затруднения, например, на физкультурной от Днепровского проезда до Металлистов, ну, и здесь, между прочим, проезд занимает около 15 минут, вот. Этот участок, ну, где-то до 1,5 километра, имеет в виду на 22-м перед заводским, на заводском от профильной до 22-го, от Кирова до кабельной сложности. Также сейчас мы наблюдаем на Нововокзальной, от Москвы до Новосадовой, от Новосадовой до Московского, что на Гагарина, от Карбышева до Советской Армии. Небольшие тоже сложности на Москве перед Мичурино. Там еще ДТПшка. Будь аккуратен, внимателен.
1: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% под застройщика 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается в позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nastoy.com.rf. Предложение для физической лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: ты услышишь голос того, на месте которого ты бы мог оказаться, да, если бы поучаствовал в нашей игрушке. Но, возможно, ты участвовал, но все равно не оказался. Ну, все возможно. И, все-таки это игра, и здесь есть один победитель. Хотя в некоторых игрушках у нас несколько сразу победителей. В общем, мы подводим итоги, подведение итогов. То есть заранее мы подводили итоги, и спрашивал я, какой из двух предложенных треков был ранее в эфире. Нужно было либо первый выбрать, либо второй. И вот он, Сергей, который правильно вовремя ответил. Серег, привет еще раз. Я не себя имел в виду. Да, Серег, здравствуй. Да. Скажи, какой правильный ответ? Давай сразу зафиксируем, чтобы все знали. Да,
1: первый.
0: Потому что далеко не все ответили верно. Ты ответил верно. Наверное, угадал, да? Или как? Или слышал?
1: Слушал.
0: Все, круто,
1: на работе,
0: здорово. Уже на работе. Я слышу, что все шумит. А где трудишься? Не секрет?
1: На предприятии.
0: Мы вот на рекорде тоже, так скажем, можно сказать, на предприятии трудимся. Серег, ну, я тебя поздравляю, будет там выходное, свободное время, с кем-то отправишься в кофейню «Мозаику», в любую из кофейн ближайших, и кофе плюс десерт тебе обеспечен. Серег, желаю тебе легкого рабочего дня, договорились? Вот, чтобы все прямо у тебя складывалось. Спасибо, да. Но у нас, в принципе, легко сделать так, чтобы на нашем предприятии, чтобы рабочий день сложился отлично, потому что здесь крутая музыка, игрушки. И к тому и другому возвращаемся. Ну, к музыке прямо сейчас, а к играм уже совсем скоро.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8 часов и 2 минуты. Ну и просто шок новость. Для меня лично просто, если честно, новость такая шокирующая. Большинство опрошенных самарцев притворялись, что заболели, чтобы взять отгул. И это не какие-то там ученые провели исследования, да, не какие-то специальные организации, которые всех опрашивают. Это мы провели опрос. Ну, мы его только начали сегодня, и уже результаты, если честно, шокируют. В телеге и в Максе. Так и звучит вопрос. Вы когда-нибудь обманывали, что заболели, чтобы взять отгул? И большинство, что в телеге, что у нас большинство прям абсолютно, ответили «да». Вот дела. Вот такие вот дела. Я надеюсь, и здоровьем у тебя все хорошо, и прогуливать тебе не хочется. Ну, не хочется, потому что, возможно, в отпуске, и ничего не надо прогуливать. Ну, или просто любишь свою работу, и с каким-то энтузиазмом на нее сейчас идешь, и, может быть, уже с энтузиазмом трудишься. Этот энтузиазм, бодрость уж точно, мы прививаем с помощью музыки и игрушек. Мегаутро продолжается. В Музпланах у нас Крис Нитро и

0: Рокстон. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе и бодрости, и энтузиазма, и хорошего вторника, и крутого дэнс-лета на рекорде.
1: Дэнс-лето
2: на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны, хватит стучать в закрытые двери. Займитесь тем, что зависит только от вас. Тельцы, снимите розовые очки. Смена приоритетов – это нормально. Выберите цель попроще. Близнецы, окружение покажет истинное лицо. Не устраивайте сцен, просто сделайте выводы. Раки, иллюзии столкнутся с реальностью. Трезво выжимайте максимум из того, что есть. Львы, перестаньте искать чужое одобрение. Вечером сами похвалите себя за прогресс. Девы, откроется какой-то скрытый факт. Не вините себя за прошлую слепоту, вы не знали всей правды. Весы, время для честного разговора. Озвучьте претензии прямо, но без ворчания. Скорпионы, вы тратите силы на пустое дело. Бросайте.

Это то, что тащите из чувства вины. Стрельцы, придет разочарование в идеалах. Это хорошо. Освобождается место для настоящего. Козероги, всплывут какие-то семейные споры. Не ищите виноватых. В прошлом решайте проблемы сейчас. Водолеи, вокруг много путаницы и намеков. Задавайте прямые вопросы и верьте только фактам. Рыбы, старый план больше не работает. Перестройте маршрут под новые реалии. Гороскоп ты можешь переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара. Dance, лето. На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.17 в Самаре. Лето продолжается, дэнс-лето продолжается. И летняя игра тоже с летним подарком. Хотя он актуален, этот подарок, и зимой. Так-то, да? Мы же воду пьем? Пьем. Почему бы не пить фирменную артезианскую от рекорда? Да, эксклюзивчик такой только у H2Ошников. Только у победителей этой нашей игровой истории. Несколько раз в день мы звоним тебе. Если ты отвечаешь на звонок, все, становишься тем самым H2Ошником. Забираешь энное количество брендированной рекордной воды от производителей «Кристальная». Много они нам разливают артезианской воды по нашим брендированным бутылочкам. Спасибо большое. Ну и тебе все отдаем, дарим. Единственное, что я сказал, энное количество, чему равно n, мы с тобой должны определиться. То есть смотри, правила такие. Отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, когда ты написал, неважно, куда ты написал. Главное, чтобы номер телефона был. Выбираем, дозваниваемся, если отвечаешь на звонок. Все, ты точно, однозначно выигрываешь. Но вот сколько нужно вместе определить. Делиться. Все себе забираешь, что на кону, либо часть себе, часть на следующую группу перекидываем. Ну, вот так вот, такой подгон устроишь другому участнику. Всегда на кону у нас 4 бутылочки, всегда, плюс то, что осталось, и если осталось от предыдущего игрока. На данный момент у нас 5 бутылочек, через несколько минут решим их судьбу.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент температура воздуха в Самаре плюс 21, днем по данным Яндекс.Погоды до 28. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла, на 1 балл меньше, чем обычно в это время во вторник, ну, летний вторник, давайте так все-таки сделаем ремарочку такую небольшую. Будет скоро 4 балла, ну, к 9 часам, по крайней мере, прогнозирую там такое. Сейчас сложности на Советской Армии, Старозагоры до Московского шоссе, на Заводском от Кирова до Кабельной, до гаражного проезда, точнее, от профильной до гаражного проезда, ну, до 22-го партсъезда. Небольшие проблемы тоже. Ну, и, в принципе, все. Даже сказать, даже придраться не к чему. Ну, 3 балла. Ну, почти все свободное. Это же прекрасно. Возвращаемся тогда к музыке. Global DJ с новинкой. Далее и Леонид Руденко, «Салют, Вера».
2: Радио «Рекорд», Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года. Этим летом все сложится. Проверено «АСАВТО» и новым кроссовером «Теннет Т4Л». Цена без условий – 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый «Теннет» уже в «АСАВТО» на Южном шоссе 10. Цена действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». А мода и Джейку выбирай в «АСАВТО Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «АСАВТО. Алматинская, 87».
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Обычный день. если ты не в Супре.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекламной службы 212 99.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.28, в Самаре сейчас самое время сделать дозвон до еще одного участника. Хотел сказать, до H2Ошника рекорда, но пока, знаешь ли, нет. Пока не H2Ошник, еще надо дозвониться. Мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда в брендированных бутылочках. Все это от производителя Кристально. Несколько разлей воды, много участников, еще больше, конечно же. Но стараемся как можно чаще звонить. Ну, ты старайся отвечать на наши звонки. Отправляй фразу «хочу пить», и если еще ранее этого не сделал, пиши в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, не важно куда, не важно когда, главное указать номер телефона. Мы дозваниваемся, ты отвечаешь на звонок, и все, собственно, ты H2Ошник, получаешь воду. Единственное, что мы спрашиваем, а сколько ты заберешь с собой? У нас на кону всегда 4 бутылочки, плюс то, чем решили поделиться предыдущие игроки, если они, конечно, решили. И тебе тоже нужно такое решение принять. Все забрать, либо поделиться. На кону 5 бутылочек. Дозваниваемся до Ани. 2184. Последняя цифра номера мобильника. Анна, мы звоним тебе. Если ты меня сейчас слышишь, то ну, как бы, так, оперативно ответь на звонок. Так, мы звонились вроде как. И ждем Анну. Анну в прямом эфире рекорда. Ждем ее голос. Я ее, соответственно, назову H2Ошницей. Поздравлю. Ну и, конечно, вопросы нагружу. Некоторых он в тупик ставит, но не всех. Алло, Анна?
2: Алло.
1: Анна, доброе утро, это Радио Рекорд Самара. Беспокоит тебя? Ты в прямом эфире. Писала нам «хочу пить» вроде как, да? Было дело?
2: Доброе утро.
1: Да, доброе утро. Все, хочешь пить?
2: Очень.
1: А есть? Это такой вопрос неожиданный для этой игрушки. Ну все, значит, вода никогда не бывает лишней. Ань, ну, во-первых, да, ты ответила на звонок. По нашим правилам этого достаточно, чтобы выиграть, кстати, H2Ошница рекорда. Ну, теперь с призовым фондом давай определимся. У нас на кону 5 бутылочек. Что ты будешь делать? Будешь все забирать?
2: Я заберу все.
1: То есть даже вариант, сколько там себе оставить, сколько поделиться, даже не слушаешь. Да? Ты уже заранее, когда писала «хочу пить», ты думаешь, я заберу все, что есть. И неважно сколько, да? А если было бы...
2: заранее знала.
1: Ну и все. Какие вопросы тут нужны? Все. Забираешь 5 бутылочек фирменной рекордной воды от бренда «Кристальная». Я тебя поздравляю, Ань.
2: Вот, спасибо, всем хорошего дня.
1: Тебе тоже хорошего дня. Он тебя стартовал как надо, пусть так и продолжается. Ну а мы продолжаем мега-утро. Следующий эпизод розыгрыша фирменной рекордной воды в брендированных красивых бутылочках совсем скоро. Мы заранее предупреждаем в телеге Макси, когда именно. Ну а в ближайшее время ты предупреждаешь о засадах на дорогах. Скоро наша рубрика «Пока пиши» в телеге Макси, где кто, где что происходит на улицах Самары.

0: Засада на рекорде.
1: 8.35. Читай твои сообщения, передай твои послания о засадах, где какие сложности на дорогах, необычные заторы, пробки, ДТПшки, светофор, который не работает, и где патрули ДПС, где со своим рвением правила дорожного движения надо соблюдать. Ты пишешь в личку, в телеге, в личку, в ВК и, конечно же, под постами засада в наших каналах в телеге и в Максе. Можешь прочитать сам, конечно, кстати, вот под постами все, но я тоже читаю сообщения прямо в эфире, и оттуда, и из лички. Что есть на данный момент? Рубежная сторона Николаевки, вот информация такая, Вольская, где Семашка, если ехать в город, туда в центр, тут по-разному пишут. Что еще? Пивзавод в обе стороны, Валентин нам написал, спасибо большое. Московская шоссе Аменева в сторону города, вот так вот. Спасибо, учтем. В центр города на Москве, в общем, напротив империи. Енисейская напротив Матрешки, Андрей пишет там, Фрунзенский мост, Кармания, Русская охота в центр, ну да, здесь по-другому еще пишут, Гагарина после Аврора в сторону Революционной, больница, железнодорожная на Гибалова, Чкалова между Мичуриной и Буянова, пост СОК, тоже инфа, заводской после Татнефти к 22-му и тоже рядышком под Южным мостом, но Садовая перед Кировой с центра, очень много сообщений поступило, я уж не знаю, актуально или не актуально, они все поступали несколько минут назад. Пост моя тоже и посередине тоже. Вот кто-то просто написал пост моя, кто-то просто посередине с уточнением. Ты только уточняй, да, если хотел написать о засаде, а они уже все сказали в эфире, либо увидел, что написано, все равно сообщаю, то есть подтверждая актуальность, либо наоборот, может быть, что-то где-то уже не актуально, тоже предупреждай. Так, опять-таки, империя в город и революционная Гагарина по Гагарина. Так. Вот, из города, кстати, написано. Я уже, если честно, запутался в город, из города. Да везде надо соблюдать просто правила дорожного движения. И все прекрасно будет. Так, ну и да, вот опять-таки Москва не доезжает, но вокзальные. Это все, значит, актуально по-прежнему данное сообщение. Так, Гагарина после революционной. Вот тоже стоят. Я так полагаю, все-таки из города уже. Спасибо, спасибо. Если будут какие-то новые данные, заходи в телегу, в Максе, и сразу пиши под постами засада, чтобы все могли оперативно все прочитать, быть аккуратнее, еще более, да, аккуратными и внимательными. Соблюдай ПДД, будь осторожен на дорогах и оставайся в компании Первый танцевальный. Робин Шульц, Дэвид Гетт впереди, он репит, еще один тандем, Бэбэ Рекс и Фейтлесс, New Religion, хит, и в рубрике «Трэш-пати» что-то тоже эдакое. Может быть, для тебя лично эта тема станет хитом. Посмотрим, послушаем.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш пати.
1: 8.46, Самаре. Практически каждую рубрику я говорю, что сегодня, ну, прям что-то эдакое мы послушаем. Хотя рубрики уже много лет. А я говорю вот, что что-то эдакое. Ну, в принципе, сама рубрика создана для каких-то этаких композиций. Неформатные темы мы включаем, разные абсолютно, но тем не менее, несмотря на уже такой многолетний стаж, мы находим способы тебя удивлять. Это с твоих слов, между прочим, ты как бы не сам решил так. Ну, потому что музыки разные очень много. Не всегда она, может быть, ласкает слух. И у нас в рубрике «Трэш-пати» такая тоже звучит, которая не ласкает. Иногда, конечно, нравится тебе композиция. В последнее время часто такое происходит. Но почему бы тебя не порадовать? Не заставить улыбнуться? Не знаю, что сейчас ты будешь делать. Улыбаться, напрягаться. Ты напиши об этом. Напиши, потому что «Трэш-пати» — самое важное — твои слова, твои эмоции. Комментируй просто смайлик. Нравится, не нравится. Что тут подумаешь о чем-то, да? Напиши в личку, в телеге, в личку ВК. В конце трека я все озвучу в эфире. Ну и еще вопрос задаю по тексту. Ой, сегодня, конечно, ну не то чтобы много о чем можно спросить, но просто композиция такая, в принципе, здесь уже какой-то такой экзамен. Давай слушать, жду комментарии, пиши в личку телеги, в личку ВК. Трэш-пати начинается прямо сейчас.
2: Частица не пишется слитно, если это приставка не до плюс отрицательных наречиях. Негде, некогда, некуда, со словами, где можно синонимом заменить. Неприятель, враг, тут тоже слитно, изи выучить. Не пишем слитно, если причастие без слов зависимых не распечатанным письмом. Как пример, записывая в неопределенных местах.

Перевариваем. И выдаем твои сообщения в эфир. Все.

0: сообщения приходят. Ну, по-моему, положительные все. Я не для этого сына к бабушке на лето отправил, чтобы вы меня грузили еще и во время каникул. Так, от Андрея, ну, смайлик, смеющийся, да. Вот это экспресс-урок русского языка. Насчет вопроса уже страшно. От Ксении, ну да, экспресс, но мы тут только одну тему практически. Хотя, так подумать, несколько тем. Да, огонь. По словами написано, словами. Ну, потому что, какие смайлики, когда у нас такая песня, какие смайлики? Нужно все текстом писать. А, так, ну вы действительно умеете удивлять. От Юли сообщение. Так, что еще? Вот это грузанули с утра. Спасибо. Кстати, несмотря на то, что грузанули, спасибо, написала Екатерина. Это шедевр. Сергей нам написал. Так. Учитель его поет. Его, кого его. Пам-пам-пам. Сережа молодец. Ну, в общем, как-то так. Ладно, я ничего не понял, если честно. Так, нормально же общались. Зачем так мучить, пишет нам Валентин. Почувствовал себя глупым. Давай без подписи, хорошо? Такое сообщение. Так, побольше бы таких композиций. Смеется у нас Андрей. Да, кстати, много таких композиций. Мы, кстати, давно что-то такое ставили, подобное. В общем, очень много сообщений. Смайликов тоже очень-очень много. А теперь, внимание. Бум, тут такой гонг должен быть. Вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, какая... Что упоминалось тут? Существительное либо прилагательное? Вот именно какое слово упоминалось в данной композиции? Существительное или прилагательное? Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Кому-то подарю приглашение на двоих в кино. В кино у нас приглашение на двоих имеется. Итак, еще раз я повторю вопрос. Что упоминалось? Именно какое слово упоминалось данном музыкальном произведении, я не побоюсь этого слова, существительное либо прилагательное. Что упоминалось? В личку телеги, в личку ВК, какая часть речи упоминалась?
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так. Я смотрю, уже ответы, да, полетели. И трек тоже полетел в наши каналы, в Максе и в телеге. Уже опубликовали. Теперь... От синоптиков сообщение. Все, переходим к прогнозу. В данный момент плюс 23, по данным Яндекс погода днем 28 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла, на 1 балл меньше, чем обычно в это время во вторник. Ближайшие 6 часов так и будет. На Новом вокзале от Москвы до Новосадовой, уж не знаю, будет ли так там в ближайшие 6 часов, но вот сейчас... 15 минут тратит, между прочим. От Новосадовой до Старозагора 10 минут. Промышленность от Партизанской до Авроры 15 минут. Заводской от Профильной до 22 10 минут. От Кирова до Кабельной 10 минут. Соколова от Лесной до Новосадовой 10 минут. Аврора Южный мост от Южного шоссе до Заводского шоссе до 10 минут. Что еще можно отметить? Отметить можно Советской армии всегда. От Карла Маркса до Москвы, от Новосадовой до Московского шоссе. На Революционной от Подшипникова до Гаражной, от Дыбенко до Москвы. Масленку от Мичурина и до Новосадовой улицы. Ракита перед Карлом Маркса. Слушайте, ну, мне кажется, я к минимуму, ну, на 5 баллов озвучил. Да. А, кстати, так и есть. Вот обновленные данные прилетели. Движение в городе уплотнилось, и сейчас 5 баллов. Вот, все, я прям чувствую. Trap Mafia House. Скоро тоже прочувствуем этот утренний кач. И кое-кто еще в финале этой 60-минутки.
1: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии России Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
8: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,16%.
9: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
10: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальной особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО Сбербанк. Застройщик ООО «СС Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
12: Реклама в Самаре 212-99-90.
13: Дэнс лето.
14: На рекорде.

у коллектива, у исполнителя, если честно, даже не знаю, кто это, или знаю. Нет, это коллектив, который исполнил нам тему в рубрике «Трэш-пати». И самое главное, ну, как минимум, у этой композиции точно, однозначно, прибавилось фанатов, однозначно. И многие даже добавят к себе ее. Мы, кстати, опубликовали в телеге в Максе. Вопрос задавал по тексту. Мы сегодня слушали очень просветительскую практически композицию. Но это все-таки, наверное, ликбез больше. По написанию «не» и «ни» со словами слитно, раздельно, когда «не», когда «ни». Какая часть речи упоминала существительное либо прилагательное? Существительное. Почти все верно ответили на этот вопрос. И вовремя это сделала у нас Галина. Последние цифры номера мобильника 0089. 0089. Галина, я тебя поздравляю. Два билета в кино тебе отдаю, как и обещал. Как обещал, да, трек уже в Максе, в телеге, по хэштегу трэш-пати в ВК можешь найти предыдущие выпуски. Мы продолжаем мега-утро, идем дальше. Впереди другие игрушки, другие ролики.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.02 в Самаре. Тут такое милое сообщение поступило. Я, кстати, напомню, что мы общаемся в личке телеги, в личку ВК ты можешь писать. Конечно, комментарии оставляйте в телеге, в Макс-канале, да, под постами. Ну так вот, Лена нам пишет: купила мороженое, иду на работу, в наушниках рекорд, солнышко светит, жизнь прекрасна. Ну, прям вообще круто, здорово. Какое мороженое, не уточняет, что за мороженое такое. Зато я могу уточнить, мы так периодически какие-то летний опрос устраиваем, там какое мороженое нравится, я не знаю, какие вкусы нравятся, там блюда, может быть, что-то гастрономические. Давай-ка я спрошу тебя вот о чем. А напиши вкус лета, вот реально вкус, который ассоциируется с летом, который тебе не нравится, вот не нравится. Это сложнее, чем вот напиши вкус лета, и сейчас началось бы. Еще не факт, что не одинаковые сообщения приходили бы. А тут напиши вкус лета, который тебе не нравится, но это должен быть реально вкус именно лето, ну, по возможности, да. Пиши в телеге в Максе, опубликовали опросы, прям в комментариях отмечайся, либо в личку телеги, в личку ВК, а я буду все это читать в эфире, да, антирейтинг летних вкусов составим обязательно. Ну, а пока рейтинг крутых треков на эту 60-минутку Филатов и Кэрос. Правда, непонятно, какая песня на каком месте. Диджей Филу. Медуза, Don't Wanna Go Home. Ну и все они прям сердечки темы. Про сердечко. Пнау.

0: гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Советы астрологов. Овны, хватит стучать в закрытые двери. Займитесь тем, что зависит только от вас. Тельцы, снимите розовые очки. Смена приоритетов – это нормально. Выберите цель попроще. Близнецы, окружение покажет истинное лицо. Не устраивайте сцен, просто сделайте выводы. Раки, иллюзии столкнутся с реальностью. Трезво выжимайте максимум из того, что есть. Львы, перестаньте искать чужое одобрение. Вечером сами похвалите себя за прогресс. Девы, откроется какой-то скрытый факт. Не вините себя за прошлую слепоту, вы не знали всей правды. Весы, время для честного разговора. Озвучьте претензии прямо, но без ворчания. Скорпионы, вы тратите силы на пустое дело. Бросайте то, что тащите из чувства вины. Стрельцы, придет разочарование в идеалах. Это хорошо. Освобождается место для настоящего. Козероги, всплывут какие-то семейные споры. Не ищите виноватых. В прошлом решайте проблемы сейчас. Водолеи, вокруг много путаницы и намеков. Задавайте прямые вопросы и верьте только фактам. Рыбы, старый план больше не работает. Перестройте маршрут под новые реалии. Гороскоп ты можешь переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.18. Самария. Такой антилетний рейтинг мы составляем. Точнее, летний, но все-таки антирейтинг. Вкус лета. Вот вкус лета. Напиши, который тебе не нравится. Не нравится. И у нас уже топ ответов даже имеется. Итак, вкус лета, который тебе не нравится, да, твоим вкусовым сосочком. Клоп на малине. Вот. Евгенюшка, подпись у нас такая. Марина тоже написала, Марина про малину написала, малина, на которой посидел клоп. То есть не сам клоп, а просто вот он посидел, и уже, в принципе, этого достаточно. Так, петрушка. Люблю всю зеленушку, а петрушку не переношу, даже запах. Екатерина пишет. Свекольник. Вот от Сергея сообщение. Сейчас меня осудят и будут вслед плевать, но это окрошка. Без подписи сообщений. Вадим, кстати, тоже написал, да, про окрошку. Окрошку в любых ее вариантах, пишет нам Вадим. Теплая пенная в жару. Вот Алексей терпеть не может вкус этот. Пиши тоже. Еще варианты я почитаю чуть позже. В телеге, в Максе, под опросами, чтобы единомышленников найти, чтобы все видели твои сообщения. Но можешь в личку телеги, в личку ВК написать. Напиши вкус лета, который тебе не нравится.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 24, по данным Яндекс.Погоды. Днем 28. Лето продолжается. Синоптики говорят, что будет малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения все-таки уменьшила загрузка на 1 балл. Был пик такой какой-то в 5 баллов. Сейчас на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой проблемы сохраняются на 10 минут. Небольшие проблемы. На Заводском от Профильной до 22-го такие же. Сложности на Соколово от Лишной до Новосадовой. На Советской армии от Карла Маркса до Московского шоссе. На Революционной от Печорской до Московского шоссе. Так, Гагарин от Карбышева до Советской армии. Небольшие проблемы, такие заторы. Далее у нас ПНАО. Летняя история Тукарасон и классика Айда Корф. Эдели Грант, Let Me Think About It.
0: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. По будням в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 800 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 300 тысяч рублей. Звони 8 800 2019 117.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:35 на часах председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреплел доклад об избиении ребенка в Самаре. Следователи расследуют уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. По предварительным данным, 1 июля подросток в ходе драки со сверстником нанес ему не менее одного удара ногой по голове. Потерпевшего госпитализировали. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь. МЧС утвердила список 55 безопасных пляжей в Самарской области. Включены зоны отдыха и в Самаре, и в Тольятти, а также в Новокубышске, Сызрани, Чапаевске, Жигулевске, Октябрьске, Отрадном и в селах, поселках региона. Акрон обыграл Ротор. Контрольный матч тольяттинцы провели накануне вечером в гостях. Встреча завершилась со счетом 1-3. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных в жизни города, страны и мира, читай в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
8: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

пробки на этой. Слушаем рекорд. А это у нас все-таки, наверное, сказать будет правильнее. Подзарядка. Сразу троих позову на кофе. В Мазай Кофентин абсолютно любой кофейный напиток, на чай, на что угодно. Каждое приглашение на двоих. Мы в конце утренних часов вспоминаем тему одну, которую слушали. Два варианта предлагаю. То есть два фрагмента двух треков ставлю. И нужно вспомнить ту самую композицию, которая была. Либо угадать. Можешь угадать, мне все равно. Главное вовремя напиши цифру 1, либо цифру 2 в личку телеге, либо в личку ВК. Вот они варианты. Внимание, первый.

0: 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 25 градусов по данным Яндекс.Погоды. Днем 28. Малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Основные сложности сейчас на Соколова. От Лесной до Новосадовой на 10 минут. На Полевой от Малогвардейской до Арцебушевской. На улице Авроры... На улице Авроры тоже сложности у нас. И Южному мосту от Южного шоссе до Заводского. Но небольшие, на самом деле. Все такие привычные места, стандартные. Нововокзальные между Москвой и Новосадовой. Революционная, Печерская до Москвы. Там Карл Маркс чуть-чуть перед ракетой тормозит. Будь аккуратен, главное, и будь в компании Рекорда. Дальше у нас Дон Диабло, Виз Халифа. Good Boys, Blind Spot. Хит тоже услышим скоро-скоро.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
1: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравление от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламы.

руки, и не в одни руки, сразу троих приглашу на кофе в Мозаик Кофе Инти, и каждый из этих троих может еще кого-то с собой взять, может и не брать, конечно, все зависит от вас, как-то даже пересекается с нашей летней игрушкой «Жлавошники» тоже, можно все себе забрать, можно поделиться с другими. Ну, в общем, на троим дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой кофе, в любое время можно пойти. Ранее ставил два фрагмента двух треков, нужно было вспомнить, какая тема будила нас с тобой, без тебя неважно, но была, звучала в этой 60-минутке. Так, надо было из двух вариантов выбрать, на самом деле, первый и отправить цифру 1 в личку телеги либо ВК, и вовремя это сделали у нас Матвей Иванов, Давид Никитин и Юлия Владимирова. Я вас поздравляю, Матвей, Давид, Юля, каждому по пригласу отдаю с огромным удовольствием. Следующие игрушки скоро, но в ближайшее время почитаю твои сообщения. Сегодня, ну прям, такая тема летняя. Составляем рейтинг вкусов. Но вкусов летних, с одной стороны, с другой стороны, которые тебе не нравятся. Напиши, какой вкус лета тебя прям, ну, раздражает, бесит, не нравится тебе вообще. Что подоспело к этому моменту, озвучу вот-вот.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Так, немножечко даже шокируешь ты меня. Сегодня ты рассказываешь, какой вкус лета тебе не нравится. Именно вот не нравится. Первое, что приходит в голову, то и пиши. Ну и некоторые сообщения, конечно, поражают. Я еще раз повторю вопрос. Сейчас поймете, почему я повторяю вопрос. Напиши вкус лета, который тебе не нравится. Ну и поехали. Комары. Угу. Далее, мошка. Вкус так себе, пишет Стася. Дальше, клещи. Серьезно? Так, и фруктовый лед, кстати, это через запятую. То есть в одном сообщении встретились через запятую клещи и фруктовый лед. Ну, поехали дальше, более логичные сообщения. Так, ну малина у нас в топе с клопом, конечно, опять-таки насекомые, но тут все как-то связано, да, все понятно. Так, окрошку терпеть не могу, тоже у нас в топе. Вот Константин тоже написал, Жигулевская, от Виталия сообщение. Арбуз, дыня, Вадим. Вадим, а ты уверен, что ты расслышал, что вкус лета, который тебе не нравится? Не нравится. Как-то и арбуз, и дыню. Не, ну не спорю, можно не любить и арбуз, не, можно не любить и дыню, но вот как-то все равно обидно за арбуз, за дыню. Так, что еще? Почему ты летом не перевариваю молочку? Во всех смыслах. Спасибо за уточнение. От Владимира сообщение в личку написал, конечно же, не у всех на виду. Пиши тоже, да, либо в личку, я имею в виду телеграм-канал, либо ВК, либо под постами прям с опросами в телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара, я продолжу озвучивать совсем скоро.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Начало 11 в Самаре, и начинается у нас новая игра, о которой мы уже рассказали, прописали все. Ну, не лишним будет тебе напомнить, может, ты впервые сейчас услышишь. Радио Рекорд Самара и Кубышская железная дорога дарит крутой электросамокат. Уже со следующего понедельника мы начинаем играть. Все просто, на самом деле, попадай в эфир, мы озвучим какую-то станцию железнодорожную, а тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. Выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Получая приз, ну, к примеру, билет в кино и становясь финалистом для всех финалистов, и не только, будет устроен большой праздник, и имя новоиспеченного самокатчика мы определим как раз-таки в честь, ну, на мероприятии в честь Дня железнодорожника 1 августа. Все это для детей старше 12 лет. В телеге в максимум будем подсказки и вопросы публиковать, правила тоже и там, и в группе ВК. Но я надеюсь, что эта информация не вытеснит из твоей головы другую информацию, которую мы держим вот там, в голове, уже больше месяца, про нашу летнюю историю H2O-шники. Она продолжается. Мы разыгрываем фирменную брендированную воду Рекорда от производителя Кристальная. Слушайте, ну, столько воды, куда ее девать? Поэтому игра продолжается и будет продолжаться все лето. В том числе и в этом часе. А послушаем в этом часе Кельвина Харриса.

Розовые очки, смена приоритетов – это нормально. Выберите цель попроще. Близнецы, окружение покажет истинное лицо. Не устраивайте сцен, просто сделайте выводы. Раки, иллюзии столкнутся с реальностью. Трезво выжимайте максимум из того, что есть. Львы, перестаньте искать чужое одобрение. Вечером сами похвалите себя за прогресс. Девы, откроется какой-то скрытый факт. Не вините себя за прошлую слепоту, вы не знали всей правды. Весы, время для честного разговора. Озвучьте претензии прямо, но без ворчания. Скорпионы, вы тратите силы на пустое дело. Бросайте то, что тащите из чувства вины. Стрельцы, придет разочарование в идеалах. Это хорошо. Освобождается место для настоящего. Козероги, всплывут какие-то семейные споры. Не ищите виноватых. В прошлом решайте проблемы сейчас. Водолеи, вокруг много путаницы и намеков. Задавайте прямые вопросы и верьте только фактам. Рыбы, старый план больше не работает. Перестройте маршрут под новые реалии. Гороскоп ты можешь переслушать в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.17 в Самаре. Еще один разлив фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная» случится совсем скоро. Ну, на самом деле, все давно-давно разлили в красивые такие фирменные бутылочки. Первый танцевальный эксклюзивчик. Такие бутылочки с такой водой. Только у победителей нашей летней игрушки. Только у H2Ошников. Станем. Пиши «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК, если ранее не писал. Главное, укажи номер телефона, неважно, когда ты написал, неважно, куда ты написал. Главное, чтобы номер телефона был. Мы звоним, если ты отвечаешь на звонок, все, ты забираешь воду, правда, спрашиваем, сколько ты забираешь, все, что на кону, и либо делишься со следующим игроком. Зачем делиться с ним, я не знаю, потому что у него свои бутылочки есть, у нас всегда на кону 4 штуки, плюс то, что осталось от предыдущего игрока. Вот. И вот как раз-таки ты можешь стать тем самым игроком, от которого что-то останется. Ну, я имею в виду, который поделится вам. Правда, сейчас не вот прям много воды, 4 бутылки, но, тем не менее, здесь как раз-таки выбор, наверное, будет простой. Будет ли простой? Вообще, будет ли выбор, да? Ответит ли игрок, которого мы выберем на звонок? Через несколько минут узнаем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: А сейчас узнаем о погоде. В данный момент 25 градусов по данным Яндекс.Погоды, днем 28 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие часы такая загрузка останется. Соколова от Лесной до Нового Садовой сейчас на 10 минут задержит. Но в вокзальной от Москвы до Нового Садовой тоже небольшой участок, меньше километра, тоже на 10 минут. Заводской от Кабельной до 22-го Парсъезда, Олимпийская от Ракиты до ЖД Приезда, Аврора от Дыбенко до Марис Тореза небольшие. Есть сложности на сайте армии перед Москвой. От Тихвинска от Старозагора, на Революционной перед Москвой от Дыбенко и от Подшипниковой улицы. Ну, прям лето, дэнс-лето. Вот именно дэнс-лето продолжит Робин Шульц, Сони Фудера, Think About Us и Бэбэ Рекс Дэвид Гетта.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: «Русский час» на рекорде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса, тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10.28. Сейчас мы напишем, да, в наш список H2Oшников еще одну фамилию. Ну, пока что не торопимся сделать еще вилами на воде, как говорится. Будет он победителем либо нет, мы еще не знаем. Сейчас позвоним и узнаем. А как мы поймем, что он H2Oшник победитель? Он просто скажет алло. Такие наши легкие летние правила. Разыгрываем фирменную брендированную воду рекорда, артезианскую воду рекорда от производителя Кристаль. Несколько раз в день. Просто бутылками отдаем. Дозваниваемся до участника, до того, кто написал фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Я напоминаю, можно написать хоть сейчас, потому что мы случайным образом отбираем каждую игру заявочки. Месяц назад написал, минуту назад, неважно. «Хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. И опять-таки, неважно, куда ты написался. Сообщение приходит в одно окно. Главное, указать номер телефона. Без номера телефона мы, конечно же, до тебя не дозвонимся. Ну, а если мы уж тебе позвонили, то будь добр ответить на звонок. Делов-то, да, сказать алло. Ну и все, стать H2Oшником рекорда. Забрать артезианскую воду в брендированных рекордных бутылочках. Все это от производителя Кристальная. Но, правда, мы спрашиваем еще, а все ли ты заберешь? Все, что на кону. На кону всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну вот предыдущий игрок, предыдущая участница, они ничем не поделилась, все забрала себе. Это ее право. Да, 0% осуждения, как говорится, 100% понимания. И сейчас будем дозваниваться до Станислава. 0260, последние цифры номера мобильника. Как он поступит с водой сейчас? У нас 4 бутылочки сейчас на кону. И вот все ли он заберет, либо 3 заберет, а одну все-таки на следующую игру перекинет. Ну, тут легкий выбор, конечно. Как бы, ну, что, одну бутылочку можно и отдать. Так, все, я замолкаю. Вдруг Станислав нас не слышал, например, а сейчас услышит. Я не хочу давить на него. Так, гудки есть, отлично. Тут бывает иногда выключено все, занято. Ну, телефон.
2: Алло.
1: Алло, Станислав?
2: Да.
1: Доброе утро, это рекорд, я беспокоен, в прямом эфире игра в H2Oшники, звоним тебе, потому что ты писал как-то ранее фразу «хочу пить». Вот.
2: Уже дождался.
1: Молодец. Позвоните. Дождался. Ну, видишь, как здорово. Ты H2Oшник, рекорды, все. Забираешь воду, но вопрос сколько? Ну, до тебя, конечно, опустошили наш колодец. Вот. А сейчас на кону 4 бутылочки. Но и это можно поделить, да, попилить. Что делаем? Забираешь все 4? Либо 3 себе. 3 себе, да, и одну мы переплюсуем к следующему участнику, да? Ну, к следующему. Кошу. Да, точно так делаешь? Ну, нет, ты можешь забрать все. Тебе никто даже слова не скажет, если ты заберешь все. Ну все, хорошо, тогда 3 забираешь, и одну мы приплюсуем к следующему розыгрышу. Станислав, хорошего тебе дня, отличного вторника. Надеюсь, он у тебя задался с утра пораньше, не без нашей помощи. Ну а следующая игра уже стоит совсем скоро. Когда именно, предупредим заранее в телеге и в Максе. Мы такие посты, напоминалки постоянно вывешиваем.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:34 на часах. В Самаре приняли 8,5 тысяч заявлений в первый класс. На 6 числа идет второй этап для тех, кто учится не по месту регистрации и кто не успел в первую волну. Прием продлится до 5 сентября. На 16 часов задерживается самолет Самара-Санкт-Петербург. Следует из онлайн-табло воздушной гавани. Всего в Крыму сейчас отложены 6 вылетов. Напомним, при этом аэропорт не закрывался. 37% самарцев начинают непосредственно работать через 5-10 минут после прихода на свое место трудовое. Еще 27% опрошенных портала Superjob приступает к своим трудовым каким-то делам меньше, чем за 5 минут, что можно считать практически мгновенным включением. Значительная часть сотрудников позволяет себе более длительную подготовку. 22% респондентов требуется от 10 до 30 минут, да, 22%. 6% тратят от получаса до часа, а 4% вообще признали, что до начала работы у них проходит более часа. Вот так вот. Ну, а в итоге среднее время составляет 14 минут. Еще больше новостей и интересных, и, конечно, срочных, важных, актуальных и жизни города, страны и мира круглосуточно в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fital.ru.
0: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
6: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы, собственно, производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: лето тебе не по душе? Сегодня такой опрос, разные ответы. Из топовых каких-то, ну, которые написали многие в личку телеги, в личку ВК и в телеге в Максе под опросами. Это, как ни странно, окрошка, да? И клопы на малине. Клопы на малине, конечно, ну, вообще просто лидеры. Лидеры, они лидируют. Эти клопы и клопы на малине. И малина после клопов. Вот. Да, многие вообще про насекомые написали, про насекомых написали. Прям это очень удивительно. Ну, что еще, Жужу? Пережаренный шашлык, вот, не нравится Илье, да, опять-таки, окрошка вот от Костика, сообщение недавно поступившееся. Квас почему-то не люблю, пишет нам Миша. Что со мной не так? Задается вопросом риторическим. Михаил, вот здесь вот от Сереги сообщение. Вкус пыли, ну, просто бе. Желаю тебе побольше ярких вкусов, да, в разных смыслах, прямых, переносных. Этим летом вообще тебе желаю яркого лета. Ярче оно, естественно, будет под музыку рекорда.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: А лето прям продолжается. В данный момент у нас в Самаре 26 градусов. По данным Яндекс погода днем 28 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 4 балла. Местами затруднения. Эти места у нас на Ракитовском шоссе от магистральной до проспекта Карла Маркса. Ну, на 10 минут там задержишься. На Олимпийской перед Ракитой. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. От Карла Маркса до Фадеева тоже небольшие скопления имеются. На Революционной перед Московским шоссе от Дыбенко, а еще от Подшипниковой до Гаражной. Ну и, в принципе, наверное, все. Все такое основное озвучил. Теперь продолжим дэнс лета вместе с диджеем Филом и Кельвином Харрисом.
2: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
3: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
4: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
5: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Все именно так, и у нас 10.00 в Петербурге по московскому времени. В конце часа мы на вопросы ваши отвечаем. Что нужно сделать?
3: Взять, открыть чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Мобильное приложение «Радио Рекорд» — это то, что бесплатно можно скачать в App Store и в Google Play. И там есть функция «Чат со студией». Так вот, туда вы пишете абсолютно любой вопрос, который вас волнует. Можете нам задавать вопросы, можете миру задавать вопросы, можете себе задавать вопросы, а мы ответим.
4: Ну, либо дать более развернутое.
2: Что за битбол сейчас?
4: Это я и настучился.
2: Да. Задавайте, да, любые.
4: Да, все, что хотите.
2: Ребят, к новостям. Большинство мужчин всю жизнь любят бывшую. К такому выводу пришли психологи, представляете? По мнению экспертов, мужчины нередко идеализируют прошлые отношения и продолжают сохранять к ним эмоциональную привязанность даже. Про нас говорят. У женщин, как утверждают специалисты, это работает иначе. Они чаще переживают не из-за бывшего партнера, а из-за времени и сил, вложенных в отношения. Грубо говоря, да. Говорят, вот пацаны помнят ту свою любовь.
4: Получается так, смотри, мужики чаще любят бывшую, женщин чаще любят несуществующего.
2: Ну, по идее, да. И переживают, что, сколько сил. Ну да, так же и по кино. Мы же можем. Сколько времени я на тебя потратила, да, молодость свою отдала. Мужик ни разу так не говорил.
4: Он говорит, мы месяц встречаемся. Я постарела уже.
2: Ну да, вообще. Но сейчас надо подумать, а так ли это?
3: Ну, вообще, мне кажется, тут обманка мозга и у мальчиков, и у девочек, понимаешь? Все запоминают только хорошее, да, наверное.
2: Моментами, наверное, все живут.
4: Это обманка мозга у ученых. Когда-то им повезло, он вышел за кофе, на него посмотрела девушка, он говорит, да, мы встречались не две минуты, пока стояли в очереди, пришел, сидит в своем бункере и горюет по ней одной.
2: Угу. Ну, интересное исследование. На самом деле нужно поопрашивать друзей, мне кажется. Да, и в чате можно мнение собрать, так это или не так. Я сейчас просто задумался и думаю, Анька Селестрюк. Ну, конечно.
3: Сейчас она поикает.
2: Давай, Кай.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сегодня про что? Про Ивана Купала?
2: Слушай, нет, я сегодня нашла такой факт, что в 2007 году, в день трех семерок, то есть 07-07-07, в Лиссабоне были названы новые 7 чудес света.
1: Неожиданно.
2: Дело в том, что есть античный список, да, 7 чудес света, и из них только пирамида Хеопса и вот Великая пирамида Гиза, ее можно посмотреть. Остальные уже как бы недоступны. И вот было голосование, оно было в Лиссабоне, и в ночь вот люди принимали решение, там было, ну, как бы много что вошло.
3: Что туда внести?
2: Да.
3: А в итоге?
2: В общем, жюри из длинного списка 77 претендентов, название «Новое чудо света», жюри сначала отобрало 21, как сказать, кейс. А потом выбрали все-таки голосованием 7 новых чудес света. Итак, это в список Великая Китайская Стена.
1: Допустим.
2: А, Мавзолей Тадж-Махал в Индии.
1: Пусть.
2: А, амфитеатр Колизей в Риме.
1: Классно.
2: Высеченный в камне город Петра в Иордании. Вот, очень хочу посмотреть. Статуя Христа Искупителя в бразильском Рио-де-Жанейро.
1: Да.
2: Город инков Мачу-Пикчу в Перу.
1: Мачу-Пикчу.
2: И город Майя Чечен Ица в Мексике.
1: А у нас, подождите.
2: А что у нас?
1: Чего?
3: У нас ничего не хотят вносить.
2: Ну...
3: Но я уверен, что там были более жаркие споры. Такой, говорит, и Мачу-Пикчу говорит, подождите, а Моника?
2: Интересно,
3: вы видели эти формы?
2: Интересно, что среди победителей вообще не оказалось ни Афинского Акрополя, ни Парижской Эйфелевой башни. Этого всего не было. И Московский Кремль тоже не вошел
3: в победителей. Ну, так это таких сооружений, ну, их мало, но они есть. Есть более глобальные сооружения.
1: Подождите, а раньше к чудесам света относились природные чудеса света?
3: Нет, в основном только возведенные были.
1: Да, то есть Эвереста не было того же, например?
3: Нет, конечно. Были висячие сады Семирамиды.
2: Александрийский маяк, Галикарнасский мавзолей, храм Артемиды в Эфесе, статуя Зевса Олимпийского, висячие сады Семирамиды. Ага. Да, и вот из доступного только пирамиды Хеопса.
1: Висячие сады. На пляж приходишь, там постоянно висячие сады.
3: Там много что там есть, там эти палисадники.
1: Но это далеко не
3: прикрытые.
1: Не чудеса света.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. По будням в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
12: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
13: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
16: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 7 июля.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку покажется, что вы не совсем искренне с ним.
3: Тельцы, сегодня вам не будет хватать времени на личную жизнь и семью. Постарайтесь выделить хотя бы несколько часов.
1: Близнецы, сегодня вас ждут интересные встречи, неожиданные знакомства и перспективные предложения.
2: Рак, сегодня вам будет довольно трудно удержаться на плаву и понять, что к чему.
3: Львы, не главное, что у человека снаружи, а главное, что у человека внутри, но лучше найти баланс.
1: Где вы проведите этот день вместе с любимым человеком за просмотром какого-нибудь фильма или мультфильма?
2: Весы, будьте улыбчивы и радостны, несмотря ни на что. Ваш любимый человек, равно как и другие ваши близкие и родные, оценят это.
3: Скорпионы, сегодня вам следует прислушиваться к мнению вашего любимого человека.
1: Стрельцы, если у вас сил больше нет терпеть недостатки вашего любимого человека, а сегодня они будут проявляться, то не стоит разворачиваться и уходить. Работайте с этим.
2: Козероги, сегодня вам будет довольно сложно находиться вдали от вашего любимого человека.
3: Водолей, сегодня перед вами раскинется многообразие дорог, по которым можно прийти к той личной жизни, о которой вы так давно мечтали.
1: Рыбы, в этот день вам не просто будет сохранить спокойствие и терпение рядом с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября этого года в России изменятся правила авиаперелетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, ребенка больше нельзя будет посадить в самолете отдельно от родителей. Кроме того, планируется повысить требования к детским уголкам, семейным комнатам, а также комнатам матери и ребенка в аэропортах. Мошенники придумали новую схему обмана абитуриентов. Они звонят выпускникам и их родителям, представляя сотрудниками системы образования, и пугают аннулированием результатов ЕГЭ, якобы из-за списывания. Затем предлагают решить вопрос за деньги или просят назвать код из СМС. Эксперты напоминают, сотрудники вузов, банков и госуслуг не запрашивают такую информацию по телефону, а любые приказы о зачислении публикуются только на официальных сайтах. Эстония лишилась права провести чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. Европейская стрелковая конфедерация перенесла турнир в испанскую Гранаду из-за недопуска российских и белорусских спортсменов. В организации объяснили, что чемпионат станет отборочным к Олимпиаде 2028 и Европейским играм. Поэтому участвовать в нем должны все спортсмены, имеющие право на выступление. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что есть к этой минуте?
2: Ну что, жена попыталась высосать яд из раны укушенного коброй мужа и сама отравилась.
1: Место.
2: Китай.
3: Место на муже.
1: На муже.
2: Отек, значит, на руке появился у мужа, а также головокружение и слабость. Жена решила оказать благоверную помощь, отсосала яд. Ну, по телевизору насмотрелась и отсосала.
1: А потом... Так, я думал, мы взрослее. Ну ладно, давайте.
2: Вот, ну, когда увезли мужа в больницу, на следующий день и ей поплохело. Появились тревожные симптомы, онемение рта, языка, лица, конечностей. И все.
1: Подождите, так она, получается, этот яд у него...
2: Отсосала.
1: Да, и не сплевывала его, а просто...
2: Я не знаю.
1: Или, так а как ей плохо-то стало?
3: Да, ну,
2: как-то он попал, видимо, через слизистую. Их выписали через несколько дней, все в порядке. В порядке, напоследок, вот совет сказали им, в подобных случаях нужно сразу обращаться к специалистам, а не отсасывать.
3: Ну, да, смотря какой яд. Но я думаю, что за домом через несколько дней можно было услышать такой диалог. Мужик и кобра. Такой, в следующий раз не в руку. Когда ты будешь мельтить уже? Все, давай пятюньку ползи.
1: Извини, Чинган.
2: Извини.
1: Как я могу тебе помочь?
3: Ой, жестко.
1: Да, люблю мультики. А у меня есть попозитивнее новость. Давайте абстрагируемся. Домашние задания для первоклассников официально отменили с 1 сентября 2026 года. У больше не будет учеников.
2: В смысле, в первом классе и так нету домашнего задания?
1: В смысле?
2: В смысле, я была в первом классе, и я знаю, что официально ну, нельзя задавать первоклашкам, именно первоклашкам.
3: Ты свой вспоминаешь первый класс? Или первый класс чей-то?
2: И сейчас в первом классе домашние задания не обязательно, не имеют, вообще оценки не ставят в первом классе.
1: Не знаю, мне все ставили.
3: Да что за школа у вас такая была?
2: Сейчас в первом классе не ставят оценки, и домашка не обязательно.
1: Подожди, я тебе читаю закон, который вот только приняли. С 1 сентября этого года не будет дополнительной работы на дом. Я не знаю там, как было и как есть, но теперь официально не будет.
2: Но только для первоклассников.
1: Только для первоклассников.
2: Это и было.
1: Все верно. Ну вот приняли только сейчас, это важно понимать.
3: У нас, по-моему, всегда было.
1: Я тоже
2: родители первоклассник, напишите, в первом классе у вас же не было ни оценок, ни домашек. Домашка была по желанию.
1: И не было. Закон-то сейчас принят.
3: Причем была домашняя работа, где ты реально по две смены пахал.
1: На прописи.
3: Да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре установилась прекрасная летняя погода, плюс 27 градусов и ясно. Ночью, по данным Яндекс Погоды, будет до плюс 17, малооблачно. Но завтра все плюс 30 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 4 балла, местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. Олимпийская 25 минут продвигается от Ракиты до ЖД переезда и минут 5 в обратную сторону. На Раките 20 минут потратишь на участок от стоянки грузовых машин до Олимпийской и 10 минут от магистральной до Карла Маркса. Нововокзальная тормозит от Фадеева до Новосадовой, поливает Молотогвардейской до Арцебушевской и на Соколова пробка от Лесной до Новосадовой. И чтобы не пропустить нужные и важные информации и, конечно же, наших клевых розыгрышей, слушай нас везде и всегда при помощи радиоплеера, скачать который ты можешь по ссылке, которая находится в одной из закрепленных записей в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Или же смотри ссылку в описании в нашей группе ВКонтакте. И не забывай при скачивании обязательно в настройках указывать регион Самарскую область. Ну а если ты в городе, то все очень даже просто. Говори своей умной колонке, включи Радио Рекорд Самара и вновь слушай нас, будь в курсе всего и, конечно, участвуй в наших розыгрышах. Все это для детей старше 12 лет, а по музыке далее слушаем с тобой Феликс Джен и Уитни Хьюстон, а также будет диджей Куба.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Двенадцать часов дня. В Самаре прекрасная погода. Уже наступает, кстати, время обеденного перерыва. И практически у всех, мне кажется, на работе постоянный спор тех, кто приносит еду с собой, и тех, кто отлучается куда-то поесть. Но по статистике все-таки любители домашней еды побеждают. Таких 52%. 19% питаются в офисной столовой и всего 13% в городских кафе. Более того, удаленщики тоже не все обедают дома, а всего-то навсего 73%. Но, как ты знаешь, где бы ты ни находился, главное всегда оставаться с рекордом на связи. Через несколько минут вновь будем играть и искать H2Ушника рекорда и дарить нашу фирменную воду от бренда «Кристальная». И, конечно, будем с тобой слушать лучшую музыку и только на первый танцевальный. В этом часе будет Pulse Driver и It's a Fine Day. Мы слышим Miles Away от Offenbach.

0: и драйвовой работой Moving to the Sun от Hugel и Ultranate. И все это на первой танцевальной. Меня зовут Наташа Марко, и это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето на рекорде.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Это лето наконец-то радует жарой, а как известно, где жара, там и жажда. Но с этим мы с тобой справимся легко, вступая в ряды H2Oшника рекорда и получай фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе для этого нужно сделать, так это отправить заявку на игру, а именно пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же пиши в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и обязательно указывай свой номер телефона. Далее стоит просто дождаться нашего звонка. Позвонить мы можем и тому, кто заявку прислал месяц назад, и тому, кто только что это сделал. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участнику уже нужно решить, забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Всегда у нас изначально 4 бутылочки, плюс то, чем делятся предыдущие игроки. Подробности еще разочек можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе Радио Рекорд Самара, и там же найдешь информацию о накопленных литрах. И уже через несколько минут мы с тобой будем играть, но пока еще слушаем Block and Crown, а также будет Fast Boy и Raf.
2: Рекорд. Реклама.
3: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
3: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. По будням в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
13: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4. Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
14: Рассрочка 0% по рассрочке на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается в течение 12 месяцев рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «СЭКСК Девелопмент». Проект декларации на сайте «Ласточка.ру.рф». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
16: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Да, у нас на рекорде разные розыгрыши, всегда клевые и, конечно же, призы действительно полезные. Сейчас мы предлагаем тебе позаботиться о своем здоровье и запастись чистейшей и полезнейшей водой рекорда от бренда «Кристальная». И, конечно же, стать H2Oшником рекорда. Для участия тебе всего-навсего нужно отправить фразу «хочу пить» и обязательно номер телефона свой указать. Отправлять нужно в личку телеграм-канала или же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал, куда, заявка твоя действительно во время всего нашего розыгрыша. Подробности и информацию о накопленных литрах можешь посмотреть еще разочек в телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Ну а если вдруг ты не слышал или не знаешь, то напомню тебе еще разочек правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если набрали тебя, тогда решай, забрать все накопленные бутылочки или же забираешь 3, а остальное остается для следующего розыгрыша со следующим участником. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки и плюсуется то, что остается от предыдущей игры. Сейчас же у нас на кону целых 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». И заявка Дарьи сейчас у нас в игре. Номер телефона Дарьи оканчивается на 3220. Сейчас нужно, чтобы Дарья взяла трубочку и сказала нам, сколько воды нашей прекрасной рекордной.
2: Алло.
1: Алло, Даш, привет. Это Радио Рекорд Самара, тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Даша, рассказывай. Ты говорила, что ты хочешь пить очень сильно. Правда? Жажда остается еще?
2: Да, правда.
1: Отлично, отлично. Даш, смотри, у нас с тобой сейчас 5 бутылочек рекордной воды от бренда «Кристальная». Что ты с ними будешь делать? Заберешь все себе, все 5, или же 3 заберешь, а остальные 2 у нас перейдут на следующий розыгрыш?
2: Заберешь все.
1: Ну, что я тебе могу сказать? Ну, это логично, конечно же, логично. Такая жара у нас стоит в Самаре завтра. Вообще плюс 30 градусов обещают. Так что вполне закономерно. Молодец, красотка, никаких зазрений совести. Поздравляем, 5 бутылочек нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» достаются тебе. Отличного тебе дня желаем. Он у тебя отличный, надеемся?
2: Спасибо
1: большое. Все. Супер, супер. Ну и, конечно же, о следующем розыгрыше и о накопленных литрах можешь посмотреть в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», а также в нашем информационном канале в Максе, который также называется «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре на двух участках Московского шоссе укладывают асфальт. Уже обновили 9 тысяч квадратных метров покрытия от Мичурина до Луначарского. 16 тысяч квадратных метров от проспекта Кирова до Нововокзальной. Параллельно подрядчик продолжает фрезерование старого покрытия. В Самарском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Екатерины Тарховой. По версии следствия, она причастна к убийству своих дедушки и бабушки, бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. На очередном заседании планируется заслушать показания новых свидетелей. В Самарской области на коллекторов наложено штрафов почти на 1,5 миллиона рублей с начала 2026 года. Всего поступило 615 жалоб на действия агентов, кредитных и микрофинансовых организаций. Жалобы касались превышения лимитов звонков и СМС, звонков без согласия, психологического давления, введения в заблуждение и контактов с третьими лицами, включая родственников, друзей и коллег. Оперативно узнавая о самом важном и интересном из жизни города, страны и мира, круглосуточно в нашем Макс-канале «Радио Рекорд Самара», ну а также в Телеграм. Все это для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: Погода.
1: Роб. В Самаре сейчас очень даже жарко, плюс 29 градусов и ясно. По данным Яндекс Погоды, ночью сегодня будет до плюс 17, тоже без осадков, также ясно. Ну а завтра днем вообще до плюс 30 разогреет и будет облачно с прояснениями. На дорогах города 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Нововокзальной 10 минут простоишь от Московского до Новосадовой, на Полевой столько же от Молодогвардейской до Арцебушевской. На Москве также сложности от Кирова до Нововокзальной, на Гагарина от Карбышева до Советской армии из-за дорожных работ на перекрестке Советской армии и Гагарина. И на Ракете 5-минутка от стоянки грузовых машин до авторынка. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. Уже со следующего понедельника мы с тобой начнем играть. Все, что нужно сделать, так это попасть в эфир. Далее послушать мы будем озвучивать станцию, и тебе же нужно ответить, куда от этой станции можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место. Получай приз, билеты в кино или на колесо обозрения, а может быть что-то еще интересное и вкусное. И становись финалистом. Имя нового самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника 1 августа. И все это для детей старше 12 лет. А по музыке далее будем слушать с тобой Pulse Driver, а также будет Avalon Rockstone.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

Radio. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос: какие самые невероятные поступки делали вы для своей второй половинки? Вот японец, например, прошагал 7000 километров ради самого грандиозного предложения в истории. Полгода он передвигался пешком и на велосипеде, чтобы нарисовать на карте огромный GPS-рисунок. Возлюбленной пришлось ждать, но когда проект завершился, он сделал предложение, и она согласилась. Написал он на карте «Marry me», добавил сердечко. В общем, выглядит невероятно. Если вы хотите посмотреть, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там как раз-таки есть все фотографии. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работал от Airbox «Graceland».

0: Рекорд. Реклама.
1: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. По будням в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
12: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
13: Вау, вкусно! Габарджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-0830.
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
15: Dance Letter.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп решил приехать на саммит НАТО в Турции из уважения к президенту Реджеп Тайип Эрдогану, сообщает CNN. По данным телеканала, Трамп был недоволен отсутствием поддержки со стороны ряда союзников в конфликте с Ираном, поэтому источники не исключают напряженные атмосферы на саммите. Минпромторг рассматривает возможность введения утилизационного сбора для железнодорожного машиностроения. Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что министерство уже получает соответствующее обращение от отрасли и ищет дополнительные источники финансирования для поддержки промышленности. Определилась еще одна четвертьфинальная пара чемпионата мира 2026. Испания на последних минутах вырвала победу у Португалии, счет 1-0, а Бельгия уверенно обыграла США со счетом 3-0. Теперь испанцы и бельгийцы встретятся между собой в борьбе за выход в полуфинал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте профессионально.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Рекорд сейчас. Озарило солнце, да и в принципе жарко. Плюс 28. Ясно. По данным Яндекс.Погоды, ночью будет также без осадков и ясно. И до плюс 17. Ну а завтра днем до плюс 30 и будет облачно с прояснениями. На дорогах города все те же 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. За минувший час загруженность дорог не изменилась. На Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой будешь ехать около 10 минут. На Заводском шоссе сложности с проездом от Кабельной до 22-го партсъезда. На Москве еще от Анжерской до Совхозной 10 минут будешь ехать. На Соколово от Лесной до Новосадовой. Полевая стопорица от Молодогвардейской до Арцебушевской. И отмечу еще, что на Авроре пересечении с Мариса Тереза произошла ДТПшка. Будь внимателен. Ну а также не забывай, что каждый будний день Рекорд заряжает тебя энергией и позитивом. В эфире Мега Утро в рубрике «Засада» ты делишься тем, на что, собственно, стоит обратить внимание. Играем с тобой в разные игрушки, дарим тебе клевые подарки, слушаем неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-пати». И, конечно же, для тебя все самые свежие и полезные новости города, страны и мира. Ну а также мы продолжаем нашу летнюю игрушку, записываем тебе в ряды аж два ушников Рекорда. Выигрывай фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда Кристалли. И все это с 7 до 11. Мега утро для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
2: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В этом году Радио Рекорд построила электронную сцену на ВКФе сразу в трех городах. Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Москва. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. И уже 11 числа, 11 июля, мы встречаемся с вами в Нижнем Новгороде. 18 и 19 июля в Москве. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Это все сцена Рекорда на ВКФе. Полный состав артистов ищите на нашем сайте 0+. Давайте расскажу о музыке. В этом часе Бабина с треком Sweet Dreams Record Remake. Также появится Роман Мессер с работой «Улетай».

0: Слушаем работу от Bebe Rexha, New Religion. Открывает этот час Avalon Roxanne с работой Vertigo, Record Mix. И все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето
2: на рекорде. Yeah.

0: мобильном приложении Рекорда. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
11: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: День рождения в студию 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
16: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Мобильные операторы в Крыму сообщили, что включили аварийный роуминг на случай перебоев со связью. Это технология автоматического переключения телефона на другую доступную сеть, когда сеть оператора-абонента недоступна из-за сбоев. С пользователей при этом не снимается дополнительная плата за звонки и СМС. Центробанк на июльском заседании в лучшем случае сохранит ключевую ставку, а может рассмотреть ее повышение, что было бы неправильно, считает глава РСПП. При этом он признал, что подорожание топлива приведет к повышению инфляции или как минимум не позволит ждать традиционную для августа дефляцию. Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии после поражения от Испании в 1/8 финала чемпионата мира. По данным Эйбола, новым наставником команды станет 71-летний Жорже Жезуш, который в прошлом сезоне выиграл чемпионат Саудовской Аравии с командой Аль-Наср. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: становится все жарче, и сейчас уже плюс 30, и ясно. По данным Яндекс Погода, ночью сегодня будет плюс 17, также ясно. Ну а завтра днем, 8 июля, до плюс 29, и облачно с прояснениями, обещают нам. Загруженность дорог за минувший час также не изменилась. Все те же 4 балла, местами затруднения. Самаре по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроре от Московского до Аэродромной 15 минут будешь двигаться. На Лесной от Осипенко до Полевой 10-минутка. Аналогично на Новосадовой от Губанова до Кирова. На пересечении Новосадовой и Кирова ДТПшка. Будь внимателен. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской 5 минут. Московская стоит от Анжерской до Совхозной. И на Революционной от Печорской до Московского также 5 минут постоишь. И напомню тебе, что уже совсем скоро радиорекорд Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога будут дарить крутой электросамокат. Уже со следующего понедельника мы с тобой начинаем играть. Все, что тебе нужно, так это попасть в эфир, где мы тебе озвучим станцию, но тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов ближайшее место, что мы называем. Получай приз, а именно это могут быть билеты в кино или же на колесо обозрения, может быть еще что-то интересное. И, конечно же, становись финалистом. Ну а имя уже нового самокатчика мы определим на празднике в честь Дня железнодорожника 1 августа, где мы с тобой, конечно же, встретимся. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламной службы.

Первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие три часа я буду с вами. Друзья, предлагаю поговорить сегодня о трендах, а именно о трендах в биохакинге. У каждого поколения есть свои секреты молодости, и сейчас это как никогда популярно. Кто-то ищет волшебные продукты, кто-то покупает новые гаджеты для здоровья, а иногда ответ оказывается намного проще, и именно на этом мы сейчас и остановимся. Столетний актер Дик Ван Дайк рассказал, что его главный секрет долголетия – внимательно, умение меньше злиться, принимать жизнь такой, какая она есть, и чаще сохранять позитивный настрой. Казалось бы, все так просто, а на деле так сложно. Так вот, ученые действительно отмечают, что отношение к жизни может быть напрямую связано со здоровьем. Люди, которые умеют справляться со стрессом, отпускать ситуацию и чаще испытывают положительные эмоции, нередко имеют более благоприятные показатели самочувствия. Получается, что вот этот совет меньше переживать из-за мелочей и больше радоваться моментам – это один из самых ценных советов в вашей, в нашей, вообще во всех жизнях. Именно это и есть эликсир молодости, здоровья и всего самого позитивного в нашей жизни. Ну а как вы думаете, вот такой классный, солнечный, позитивный настрой реально помогает жить дольше, чувствовать себя лучше, или все-таки все решает, не знаю, там, генетика или что-нибудь еще? Пишите мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Вот такие интересные темы обсуждаем, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от Ричард Грейн, No Scrubs. Зиверт, Газ. Потрясная работа от Offenbach, Miles Away. Чуть позже здесь Lounge Luxury, Love You For Life. Открой час Хьюгеленд Alternate, Moving To The Sun, это рекорд, Dance, лето. Рекорд.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
9: Здравствуйте. Все-таки приятно, когда родному городу есть чем похвастаться. Участники выездного заседания Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ побывали на станции метро «Театральная», и им было что показать. Завершить основные работы планируют уже летом, а к концу года строительная готовность должна достичь 90%. Директор компании ВТС «Метро» Алексей Федосеев с гордостью рассказал об основных параметрах проделанной работы.
10: Более 13,5 тысяч единиц – это только крупного оборудования, не считая всяких мелочей. Около 450 километров кабеля различного назначения, то есть это и силового, и слаботочного. То есть объем работы здесь очень большой. Да, хорошие двух станций построим, будет такая победоносная.
9: Безусловно, высокие темпы связаны и с личным контролем губернатора Федоричева.
11: Но мы точно понимаем, что с командой, которая сейчас работает, подрядчиками, строителями, с командой строительного блока правительства, мы эту задачу сможем решить, поэтому точно ежедневно, видя темп работ, понимаем, что это будет сделано.
9: Кстати, гостям показали, как будет выглядеть станция. Стены театрально украсят портреты писателей, музыкантов, дирижеров, творивших в Самаре. Появятся здесь и QR-коды, ведущие на городскую афишу. Заместитель председателя профильного комитета Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на эту изюминку в оформлении станции.
12: Это здорово, это хорошая идея, то, что станция не просто она переводит людей, но она еще информирует о том, что происходит в городе. Поскольку, как я услышал, у вас город наполнен театрами, для людей, мне кажется, это важно.
9: Параллельно будут восстанавливать проезжую часть и трамвайные пути, запустят двустороннее движение по улице Полевой. После завершения технического этапа приступят к благоустройству прилегающей территории и займутся ремонтом фасадов на Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Председатель комитета Госдумы Сергей Пахомов высоко оценил объем и качество выполненных работ.
13: Качество работы, объем работы, который сделан, достаточно большой. Здесь надо сказать коллегам из регионального правительства, здесь большое спасибо. С одной стороны, это наша работа, но с другой стороны, такие очень сложные объекты всегда очень непросто реализовывать.
9: Конечно, метро должно стать неотъемлемой частью всей городской транспортной сети. На это обратил особое внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Кошелев.
14: Вся линия метро, она должна быть включена и быть неотъемлемой частью всей логистической цепочки всего города Самары. Для того, чтобы для жителей это была абсолютно удобная логистика, без светофоров, без пробок.
9: И внимание Владимира Кошлева к решению комплексной транспортной задачи понятно. Но ведь не гость города, а свой самарский и хорошо знает местную проблематику.
8: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
15: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Словакия до конца лета ограничила выдачу шенгенских виз россиянам, сообщил визовый центр в России. Заявления на получение шенгена будут принимать только с целью занятия спортом. Заявки на национальные визы с разными целями принимаются в обычном порядке. Заявителям, которые уже успели зарегистрироваться на подачу визы, запись аннулируют. Законопроект о запрете ремонта по ОСАГО на сумму свыше 400 тысяч рублей прошел согласование без замечаний со стороны Центробанка, Минфина и Минэкономразвития, сообщает «Известия». По мнению экспертов, инициатива поможет снизить расходы страховщиков и сдержать рост тарифов ОСАГО. ФИФА оштрафовала нападающего сборной США Балагана на 40 тысяч долларов за красную карточку. По данным журналиста Роба Харриса, половину суммы оплатит Федерация футбола США. Несмотря на отмену дисквалификации, Балаган не помог своей команде избежать поражения от Бельгии и вылета с чемпионата мира. В этом году Радио Рекорд построила электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве. Петербург уже отгремел, но впереди новые встречи. 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Традиционно Рекорд собирает лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Сцена Рекорда на ВК-фест. Полный состав артистов на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

Рекорд Дэнс Радио. На показательных выступлениях победила гимнастка, которая показала больше всех.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: H2Ошники на рекорде.
3: Лето, жара, а значит, это самое время для наших летних, крутых и легких игрушек, в том числе и H2Ошники рекорда, где мы разыгрываем нашу фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, так это отправить заявку, а именно фразу «хочу пить» отправлять ты можешь в личку нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте, которая также называется «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай свой номер телефона, и твоя заявка действительно во время всего нашего розыгрыша. То есть, неважно, когда ты написал, месяц назад или прямо сейчас. Далее по будням несколько раз в день мы случайным образом выбираем заявку и звоним по указанному в ней номеру телефона в прямом эфире. Участнику нужно, ну, во-первых, конечно же, взять трубку, а во-вторых, решить, сколько бутылочек нашей крутой артезианской воды от бренда «Кристальная» он забирает, все, которые на кону, или же три забирает себе, а остальное плюсуется к следующему розыгрышу со следующим участником. Правила и информацию о накопленных литрах можешь еще раз посмотреть в наших информационных каналах, в телеге, в Макси Радио Рекорд Самара. И там же не пропускай дополнительные розыгрыши нашей крутой воды от бренда «Кристальная». И совсем скоро мы уже начнем наши летние рекордные заезды, где мы с тобой можем встретиться и, конечно, задарим тебе нашу рекордную водичку. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
3: В Самаре сейчас плюс 29 градусов, облачно с прояснениями. Ночью сегодня обещают нам до плюс 16 и ясную погоду. И по данным Яндекс.Погода, завтра до плюс 30 и облачно с прояснениями, так же, как и сегодня. На дорогах города 4 балла по-прежнему. Местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Авроры 10-минутка от Дыбенко до Аэродромной, на Соколова от Лесной до Новосадовой, Московская стопорица от Анжерской до Совхозной и на Нововокзальной простоишь 5 минут от Московского до Новосадовой. Ожидается, что пробки в ближайшие 2 часа останутся на этом же уровне, а вот с 5 часов уже начнут расти.
4: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ребят, футбол, футбол, то, что сейчас обсуждают все, и мы туда же. Ну, потому что это интересно, потому что столько новостей и трендов сейчас вокруг этой темы, что мы просто не можем пройти мимо. Так вот, футбол — это, конечно, не только мячи, таблицы и финальный свисток. Иногда один игрок за вечер может превратиться в главного героя интернета. И именно это сейчас происходит с норвежским нападающим Эрлингом Холландом. После двух голов в матче 1/8 финала и выхода Норвегии дальше, футболист стал настоящей звездой соцсетей. Пользователи массово делают эдиты и мемы с его участием, что только не придумали. Наверняка вы тоже видели ряд мемов, но вот сейчас особенно разлетается его чувство юмора в одном из интервью. Когда его спросили, почему Норвегия 28 лет не могла попасть на чемпионат мира, Холланд ответил: «Мне 25 лет, так что это не моя вина». Ну а после победы к празднованию подключились даже военные. Армия Норвегии опубликовала ролик с танцем викингов в поддержку сборной. Вот за что мы и любим футбол. Один матч может подарить эмоции не только игрокам на поле, но и миллионам людей по всему миру вообще в разных сферах. Ну а теперь спрошу у вас, какой футбольный момент последних лет вы помните лучше всего? Пишите мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новинка от Алеса «In Your Eyes». DJ Antonio Space чуть позже.

еще дождемся Armin van Buuren, Like a Child. Открой час Алио Фабин с треком Body Talk. Это рекорд

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание.

0: убивает людей вокруг.
1: Действительно так, радио так и вещает.
2: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают пить самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про
3: экспонаты. Я экспонаты, мой фанат, бриллиант на тысячу
4: грамм. Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
6: Ну, и чего ты ответил?
5: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
7: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так, на чем мы остановились?
7: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
16: В планете секонд-хенд мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета секонд-хенд.
17: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
18: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
19: Дай жару этим летом вместе с нами.
20: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Проблемы с топливом заставляют бизнес перестраивать логистику. По данным Коммерсанта, за неделю число заявок на поиск транспорта выросло в 4 раза, а часть перевозчиков начала отказываться от рейсов. На фоне роста издержек тарифы на перевозки увеличились примерно на 10%, а компании чаще переходят на сборные доставки и меняют условия контрактов. Балоган впервые высказался о ситуации с отменой его дисквалификации FIFA. Форвард сборной США заявил, что не участвовал в принятии решения и просто принял как удаление, так и разрешение выйти на поле. Американцы после этого уступили Бельгии и завершили выступление на чемпионате мира. С 1 сентября первоклассникам отменят домашние задания, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпросвещения. Сейчас задания для учеников первого класса разрешены, но их объем ограничен одним часом в день и должен вводиться постепенно. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно?
3: Да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил в ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Видите, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Что мяч? Майку!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Погода.
4: В Самаре сейчас все плюс 30 градусов, малооблачно. Ночью сегодня нам обещают до плюс 16 и также без осадков. Ну а завтра днем, по данным Яндекс, погода будет до плюс 30 и облачно с прояснениями. Загруженность дорог за минувший час не изменилась. Все те же 4 балла сейчас на дорогах города. Местами затруднения, по данным сервиса Яндекс.Карты. На Олимпийской простоишь 10 минут от ЖД переезда до Ракиты, на Авроры от Дыбенко до Аэродромной столько же. Полевая Сапарис от Молодогвардейской до Арцебушевской и на Соколова от Лесной до Новосадовой 5-минутка. Ну а я вновь напомню тебе о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога скоро будут дарить крутой электросамокат. Уже со следующего понедельника мы начинаем нашу новую игрушку, где тебе нужно всего-навсего попасть в эфир. Мы тебе озвучиваем станцию и нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате и выбрать из предложенных вариантов самое ближнее место. Получай приз, а именно билеты в кино или же на колесо обозрения, а может быть это будет еще что-то интересное, и становись финалистом. Ну а имя нашего новоиспеченного самокатчика мы определим на празднике, где мы с тобой встретимся, а именно на дне железнодорожника 1 августа. И все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон

0: Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами, послушаем много классной горячей музыки и расскажу что-нибудь интересное. Вы, например, слышали, что 65-летний болельщик Майкл Хьюитт отправился на чемпионат мира по футболу, но неожиданно пропал на 10 дней. Это звучит как начало какого-то хоррора, правда? Семья забеспокоилась, подключили полицию, даже Интерпол, и выяснилось, что его телефон потерян, а никаких данных о возвращении домой просто нет. И в это время где был сам Майкл? Оказалось, что он спокойно отдыхал в Барселоне, сидел в местных барах и наслаждался поездкой, даже не подозревая, что его ищут на международном уровне. Вот что делает иногда футбол с человеком. Он просто ушел смотреть матчи, а стал главным героем собственной операции по поиску. Ну а у вас было такое, что вы настолько увлекались отдыхом или поездкой, что забывали обо всем на свете или, может быть, вас даже искали? Рассказывайте истории в чате Рекорда, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Pulse Driver, It's a Fine Day. В часе появится потрясающая Bibi Rexha с треком New Religion. Чуть позже здесь Anima, Beautiful. И еще дождемся Anator, Talk to You. Открой час Avalon Rockstone с треком Vertigo. Это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
4: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
5: Компания.

0: «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
12: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
13: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ССК Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Страны НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, укрепляют обороноспособность на случай возникновения военного конфликта, сообщает издание «Политико». Финляндия увеличивает расходы на оборону, а Польша и страны Прибалтики создают физические заграждения. Российские правообладатели попросили изменить законопроект об искусственном интеллекте, который разрешает использовать контент для обучения нейросетей без согласия авторов, пишут РБК и «Ведомости». По их мнению, это может ослабить защиту авторских прав и негативно сказаться на работе создателей контента. Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026, скорее всего, стал последним в его карьере. При этом решение о будущем сборной Португалии он примет позже, после обсуждения с семьей. По словам форварда, он покидает турнир с чувством выполненного долга, отдав команде все силы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: В Самаре сейчас плюс 29 и малооблачно. Как и ночью нам обещают. Кстати, будет до плюс 16. Но завтра днем, по данным Яндекс Погода, до плюс 29 и облачно с прояснениями. И не забывай, что в такую жару продолжается наша летняя игрушка аж двоушники рекорда, где ты можешь выиграть нашу крутую фирменную артезианскую воду рекорда от бренда Кристальная. Все, что тебе нужно сделать, так это прислать свою заявку. А именно фразу «хочу пить» отправлять можешь в личку нашей телеги Радио Рекорд Самары или же в личку нашей группы ВКонтакте, которая тоже называется «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай в заявке свой номер телефона, чтобы мы знали, куда звонить. Ну а далее по будням несколько раз в день мы случайным образом выбираем заявку и звоним в прямом эфире. И если участник берет трубку, то ему остается решить забрать все бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная» или же оставить себе 3, но остальное переходит на следующий розыгрыш. Подробности еще разочек можешь посмотреть в наших информ-каналах, в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Там же найдешь информацию о накопленных литрах. Ну а также совсем скоро будем уже разъезжать по городу в рамках нашего рекордного летнего заезда и будем искать новых H2O-шников рекорда. И все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор для тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика». Пожарный проезд 4.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
9: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость из нашего телеграм-канала. Она вроде и про бензин, а вроде и про свадьбу одновременно. В России начали дарить бензин на свадьбу, потому что деньги уже 100 лет никому не приснились. Деньги — это слишком банально, хватит, фу, чепуха. Согласно инструкции, она появилась в интернете, родители обязаны заправить молодоженам полный бак, а коллегам достаточно 10 литров, в то время как из друзей требуется по 15 литров бензина. Друзья, давайте вот если серьезно как-то, что сейчас принято дарить на свадьбу? Понимаю, что деньги все же, как бы мы ни брыкались, они всегда уместны и так далее, но ну, денег нет, на свадьбу позвали. Что мы можем вручить молодоженам, чтобы было и красиво, и как-то и не стыдно, и никому не обидно? Вот советуйте, пожалуйста, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. В этом часе послушаем Global DJs и Sex on the Streets.

Bombo тоже слышим от O'Neill. Еще в этом часе Offenbach Miles Away. Уже сейчас Hugel и Moving to the Sun, и все это рекорд Dance Летом. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Неудобненький вопрос, ребята. Почему у вас одни и те же песни крутят изо дня в день?
2: Ну, вообще, музыкальная редакция работает.
3: Там есть специальный анализ. Если вас утром что-то расстроило, мы ставим майорку, чтобы у вас отбить желание убивать людей вокруг.
1: Это действительно так. Радио так и вещает.
3: Да я знаю, к чему нас призывают. Нас призывают петь самим.
1: Давайте нашу финалочку. Давайте про экспонат.
4: Я экспонат, ты мой фанат, миллион на тысячу
0: грамм. Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
6: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
7: Компания

0: Обелиск. Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
5: Рассрочка 0% под рассрочкой на 12 месяцев до заключения договора при прекращенном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ЗСК Девелопер». Проектная декларация на сайте nas.com.ru. Предложение для физической лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
6: А мода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
7: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Эммануэль Макрон стал первым западным лидером, посетившим Сирию после падения режима Башара Асада. В Дамаске президент Франции заявил о поддержке сирийского народа и создании суверенной, единой страны, ориентированной на мир и стабильность в регионе. Российские операторы увеличили морские перевозки нефти до максимального уровня с октября 2023 года – 18 миллионов 700 тысяч баррелей в июне. Эксперты связывают рост с переходом части флота под российский флаг и увеличением экспорта на фоне снижения объемов переработки. Среди рисков остаются санкции и возможные ограничения со стороны зарубежных портов. МИД Парагвая осудил высказывание сенатора Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе. В ведомстве заявили, что ее слова не отражают позицию правительства и народа страны. Федерация футбола Франции также обратилась в прокуратуру из-за оскорблений в адрес нападающего. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28 градусов и ясно. Ночью сегодня, по данным Яндекс, погода будет до плюс 17, малооблачно. Но завтра днем до плюс 29 и облачно с прояснениями. На дорогах города сейчас 5 баллов, движение плотное, по данным сервиса Яндекс.Карты. Нововокзальная продолжает стоять от Фадеева до Новосадовой. Новосадовая тормозит от Челюскинцев до Ярошевского. На Новосадовой в районе Постникова оврага не разъехались, кстати. Ракита едет 15 минут от стоянки грузовых машин до Карла Маркса, Уральская от АЗС до Южного шоссе, и на Полевой еще 10-минутка собралась от Волжского проспекта до Арцебушевской. Остальные оперативные и важные новости смотри в наших информканалах, в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Там найдешь информацию о происходящем не только в нашем городе, но еще и в стране и даже в мире. Так что подписывайся обязательно, там много всего полезного. Приколы там есть, наши, конечно же, розыгрыши, а также информация о наших H2O-шниках, в которые, между прочим, скоро с тобой уже поиграем. Ну а по музыке через пару минут свежак. А по музыке далее будет свежак Титаниум от Дэвид Гетта и Сиа, а также будет Кайга.
0: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 детей старше 12 лет.
1: Радио. 7 часов вечера в Самаре, и с тобой на связи я, Наташа Марко, на первый танцевальный. Принесла тебе немного интересных новостей. Очередные исследования были проведены, и выявлено, что автомобиль теперь это вовсе не символ успеха. У зумеров, например, вот приоритеты немного другие. Ну, во-первых, их пугает стоимость содержания автомобиля, а во-вторых, зачем, спрашивают они, если есть альтернатива. Каршеринги, такси, велосипеды, самокаты. Про самокаты, кстати, интересно. Совсем скоро Рекорд совместно с РЖД задарит кому-то клевый электросамокат. Самокат. Обо всем, конечно же, о тебе расскажем. И уже в этом часе можешь забрать себе нашу клевую артезианскую воду от бренда «Кристальная». Скоро лови подробности. Но пока заглянем в наш часовой плейлист. Будет «Эйв» «Meet me in the dark». Клевая тема «Think about us» от Sony Federa and D.O.D.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Вновь наступило время, когда мы можем запросто записать себя в ряды H2Ошников рекорда и подарить себе фирменную воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что нужно для этого сделать, так это отправить заявку на игру. Пиши «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала или же пиши в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». И обязательно указывай свой номер телефона. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Позвонить мы можем и тому, кто заявку прислал уже месяц назад, и тому, кто только что это сделал. К участнику нужно решить – забрать все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим участником. Изначально всегда у нас 4 бутылочки и плюсуется то, чем поделились предыдущие игроки. Подробности еще разочек можешь посмотреть в нашей телеге и в Максе Радио Рекорд Самары, и там же найдешь информацию о накопленных литрах. Никуда не уходим, уже через несколько минут мы вновь с тобой сыграем.
2: Рекорд. Реклама.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Обычный день, если ты не супри.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи по...

0: повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня. Попробуй Супруна Плюс. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. По будням в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно. Эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
9: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,016%.
10: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
9: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЦЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламной службы 212-99-90.
13: Рекорд. Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника. Dance лето.
12: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Предлагаю тебе прямо сейчас выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная» и стать, наконец-то, уже H2Ошником рекорда. Для участия нужно отправить фразу «хочу пить» обязательно с номером телефона. Отправлять нужно в личку нашего телеграм-канала или же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, главное, укажи номер телефона. Подробности и информацию о накупленных литрах еще разочек можешь посмотреть в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Но если вдруг ты не слышал, то напомню тебе правила. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки случайным образом и звоним в прямом эфире. Если же набрали тебя, тогда тебе предстоит решить забрать все накупленные бутылочки или забрать три, но остальное плюсуется к следующему розыгрышу. И следующему участнику они могут достаться. Изначально всегда у нас на кону 4 бутылочки. И все, что остается от предыдущей игры, приплюсовывается. Итак, мы сейчас начинаем с тобой новый отсчет. В этой игре у нас 4 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». И посмотрим, все ли у нас заберет Ольга. Номер телефона ее оканчивается на 8732. Ольга с номером телефона 8732 должна сейчас взять трубку, конечно же, и, собственно, сказать нам, сколько бутылочек нашей крутой воды от бренда «Кристальная» она заберет. Так, это отлично. Гудки уже идут. Значит, полдела у нас уже сделано. Главное, чтобы Ольга не сбросила нас. Ну, или не проигнорировано. Алло, Оль, привет, это «Радио Рекорд Самара» тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Оль, скажи, пожалуйста, ты вот там писала, что ты хочешь пить. Мне кажется, что жажда твоя осталась до сих пор, ведь сегодня такая жара.
2: Да, я не в курсе, я в Питер уехала.
1: Вот так вот. Оль, ну мы предлагаем тебе забрать бутылочки воды. Как там, в Питере не так жарко, что ли, да?
2: Да, тут прохладно, я тут это, остужаюсь чуть-чуть.
1: Понятненько. Ну, ничего страшного, приедешь и вновь в жару, и вновь жажда тебя накроет. Так, Оль, смотри, у нас сейчас 4 бутылочки воды на кону. Сколько ты забираешь, все 4 или 3 заберешь, а одну оставишь на следующий розыгрыш?
2: 3 заберу, одну оставлю.
1: Ну, какая ты молодец.
2: Если можно, то 50 на 50.
1: Нет, 50 на 50, к сожалению, нельзя, только 3 и 1, только так.
2: Хорошо, тогда 3-1.
1: 3-1. Ну все, договорились. Спасибо тебе большое за то, что ты делишься с остальными участниками. Не жадный человек, сразу же видно. Может быть, на тебя Питер так хорошо влияет? Да ладно, я думаю...
2: Да, ты спокойненько.
1: Я думаю, что ты и сама по себе прекрасный человек. Ну что, отличного тебе отдыха, прекрасного настроения, Оль.
2: Спасибо.
1: Пока-пока. Тебе достаются, напомню, 3 бутылочки нашей рекордной воды от бренда «Кристальная». Ну, а одна переходит в следующий розыгрыш. Итого у нас в следующем розыгрыше получается 5 бутылочек. Ну, а еще разочек ознакомиться с правилами можешь в нашей телеге Максе «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: В Самарской области при ремонте трубопровода рабочих завалило землей. Сегодня днем в Кинельском районе произошел обвал грунта. Двое погибли, одного госпитализировали. Прокуратура и следственные органы выясняют обстоятельства. А в подстепках рабочий погиб при очистке канализационного колодца. Двое мужчин отравились газами при работе на частном участке. Один погиб, второй госпитализирован. Прокуратура проводит проверку. Жители Самарской области сегодня не смогли записаться на прием к врачу из-за сбоя в информсистеме. Сроки устранения неполадки при этом не назывались. Дерби «Акрон» «Крылья Советов» состоится 23 августа. Стало известно расписание матчей российской премьер-лиги на первые 9 туров. Первый матч сезона «Крылья» проведут с «Динамо» в гостях 26 июля, а «Акрон» 25 числа с «Зенитом» на Самара-арене. Оперативно узнавай о самом важном и интересном из жизни города, страны и мира круглосуточно в наших информканалах, в Телеге и в Максе. Радио Рекорд Самара. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
9: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: Погода. Пробки.
1: Хоть и вечер наступил, но в Самаре все так же тепло и ясно. Плюс 27 градусов. Ночью сегодня нам обещают плюс 16, будет также без осадков. Ну а завтра днем до плюс 29 и будет облачно с прояснениями. На дорогах города царит стабильность. 4 балла, местами затруднения по данным сервиса Яндекс.Карты. На Уральской простоишь 10 минут от АЗС до Южного шоссе, на Полевое от Молодогвардейской до Мичурина. Московская притормозит тебя от Анжерской до Совхозной, Нововокзальной от Московского до Новосадовой. И отмечу еще Ракиту от АЗС до проспекта Карла Маркса. И не устаю тебе напоминать о том, что Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. И уже со следующего понедельника мы начнем вовсю играть. Но для того, чтобы выиграть электросамокат, нужно попасть в эфир. Мы тебе будем озвучивать станцию, и тебе нужно ответить, куда от нее можно поехать на самокате. И будем предлагать тебе варианты. Тебе же нужно выбрать ближайшее место, куда можно докатиться на этом самокате. Получай приз, билеты в кино или на колесо обозрения. Может быть, это будет что-то еще вкусное или интересное. И, конечно же, становись финалистом. Обладателя электросамоката мы выберем уже на празднике в честь Дня железнодорожника 1 августа, где с тобой и встретимся. И все это для детей старше 12 лет. И через пару минут слушаем с тобой Эйв, Meet Me in the Dark, а также будет KDDK.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Аммода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Нашла сейчас новость прямо под конец рабочего сложного дня. Итак, депутат Виталий Милонов заявил, что ходить с 17-м айфоном уже беспонтово, цитата. По его словам, он один из первых приобрел себе iPhone 17 Pro Max, а теперь смартфон, опять же цитирую, нифига не работает. Вот неудобно им пользоваться, и все. Но при этом парламентарий отмечает, что избавляться от смартфона он не собирается, хоть больше им и не пользуется. Вот так. Друзья, рассказывайте, как быстро вам надоедают ваши покупки. Вы вообще из тех, кто стоит вот одним из первых в очереди, допустим, за новым смартфоном? Или какие-то, может быть, модные шмотки стараетесь купить? И вот как быстро они вам надоедают? У меня все вот пока не сотрется работа, и все. Мне никогда ничего не надоедает, например. Пишите, как у вас. Заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Бибрекс услышим и Faithless in Your Religion в этом часе.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп решил приехать на саммит НАТО в Турции из уважения к президенту Раджеп Тайип Эрдогану, сообщает CNN. По данным телеканала, Трамп был недоволен отсутствием поддержки со стороны ряда союзников в конфликте с Ираном, поэтому источники не исключают напряженной атмосферы на саммите. Минпромторг рассматривает возможность введения утилизационного сбора для железнодорожного машиностроения. Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что министерство уже получает соответствующее обращение от отрасли и ищет дополнительные источники финансирования для поддержки промышленности. Определилась еще одна четвертьфинальная пара чемпионата мира 2026. Испания на последних минутах вырвала победу у Португалии, счет 1-0, а Бельгия уверенно обыграла США со счетом 3-0. Теперь испанцы и бельгийцы встретятся между собой в борьбе за выход в полуфинал. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там? Офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп.
2: Просто за спасибо.
3: Ну а что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну что, он не просто звонил, он дважды звонил. С первого раза не размялась ФИФА как бы.
2: Дали вместо красной карточки условно,
3: да.
2: Ну как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: С оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Если бы позвонил ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Зимбабве, если позвонил. Эти, мы бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом.
3: Пиша мяч, майку.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: И давай расскажу тебе немного полезной информации. По данным Яндекс.Погода, завтра в Самаре будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью сегодня до плюс 17, но завтра днем до плюс 29. И не забывай, что у нас вовсю на рекорде наша летняя игрушка, аж два ушники рекорда, где ты можешь выиграть нашу фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно для этого сделать, так это отправить заявку, а именно фразу «хочу пить». Отправлять нужно в личку телеги «Радио Рекорд Самара» или же пиши в личку нашей группы ВКонтакте. Обязательно указывай свой номер телефона. Неважно, когда ты написал и куда, все у нас сообщения приходят в одно окно. Ну а твоя заявка живет во время всего нашего розыгрыша. В будни несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявку и звоним в прямом эфире. И если дозвонились до тебя, то тебе нужно решить забрать всю воду, все бутылочки, которые у нас на кону, или же поделиться со следующими участниками. Еще разочек ознакомиться с правилами и получить информацию. О накопленных литрах ты можешь в нашей Силе и в Максе «Радио Рекорд Самара». Там же иногда мы проводим дополнительные розыгрыши нашей крутой артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Ничего не пропускай, и все это для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, эта радиостанция называется «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, наш дорогой и разлюбезный радиослушатель. Мы будем обсуждать разные совершенно новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из самых известных в мире гитаристов Джимми Хендрикс, когда не играл на гитаре, иногда говорил и однажды сказал следующее. Когда сила любви победит любовь к силе, этот мир обретет мир. Но на то он и гитарист, а не академик, чтобы мечтать и говорить оторванные от жизни глупости. Все это его милые фантазии, этого никогда не случится. Но для нас лично это, в общем-то, и неплохо, потому что в мире победившей любви было бы тихо, скучно и спокойно, а значит, не было бы никаких новостей. А новости есть, а это значит, мы тут, а это значит, что мы их будем обсуждать, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвич сломал себе фаллопротез, пытаясь впечатлить подруг. 37-летний мужчина установил имплант стоимостью 750 тысяч рублей и решил проверить его на прочность, пробивая картонные коробки. После нескольких удачных попыток на очередной коробке раздался хруст. По данным СМИ, подруги эксперимент не оценили, а ремонт протеза теперь обойдется мужчине еще примерно в 200 тысяч рублей.
2: Знаете, это вот так вот для меня выглядит ночной кошмар. Это, знаете, когда просыпаешься там с криком «А-а-а!» Типа, что случилось? О, там, да приснилось, как мужик фаллопротезом коробки крушил.
1: Да на самом деле, еще больше кошмар, когда ты сам крушишь, как бы. У тебя снится, что ты, как бы...
2: Ну, мне такой, слава богу, нет. Я в таком состоянии никогда не был. Но, знаете, ну, самое плохое во всем этом для меня лично, что там было еще и слово «хруст». Да, потому что меня иногда самого так называют. То есть во сне, где мужик фаллопротезом крушил коробки, был еще и я.
1: Возможно, да, он крушил не только коробки, но еще и вас. И тут раздался хруст!
2: Это самое для меня ужасное. Но объясните мне, значит, пробивать коробки пенисом. А что это за идея такая? Я слышал там выражение, это все мы его знаем, там, как бы сказать, членом груши околачивать.
1: Ну, груши не было. Ну,
2: да, но коробки, это что за сюжет такой? Где он его видел? В каком фильме ужасов?
1: Да не в каком, это же просто нужно понимать, мы все простые же люди там. Возможно, он только что переехал, у него много коробок, как бы, да? Как бы, увидел, симпровизировал, позвал подруг, причем, знаете, несколько подруг, а не одну.
2: Нет, это вот насчет впечатлить подругу. Я... Знаете, я, конечно, не специалист в фаллопротезах, я вообще не знаю, в чем его плюсы и минусы, но у меня такой вопрос. А вот это единственное, чем можно впечатлить свою подругу? Раздолбать им коробки? А другого применения этому пенису нет? Ну, не знаю, ну хотя бы, я не знаю, ну хотя бы колоть им орехи, и то польза. Нет?
1: Ну, да, ну орехов тоже у нас, значит, не было, не сезон.
2: Нет, ну, знаю, ну, коробки есть. Ну, просто вот... Нет, ну, можно, не знаю, ну, девушку можно на этом фаллопротезе покатать, как на ракете, я не знаю. Ну, или в конце концов поразить девушку его непосредственной работой. Знаете, вспоминая про фичу, а не баг, что называется. Или он уже забыл про эту основную идею фаллопротеза, нет?
1: Ну, это было уже во второй части программы, как бы, запланировано. То есть, ну, все было расписано. Сначала коробки там...
2: А, кстати, что это за коробки? Нет, вот, знаете, вы дома, я вот не знаю, может, это какие-то нужные коробки были. Может, не знаю, может, он в магазине, у магазина, у пятерочки там, знаете, бананы грузили, а он все сломал. И это вообще, знаете, хулиганство, членовредительство. Ну, в том смысле, что это он принес вред своим членам, коробкам.
1: Нет, да? Своему члену принял на
2: свет. Нет, ну и своему члену, и коробкам тоже. То есть навредил членам. В другом значении этого слова. Нет, ну хорошо, что хоть коробки, а не канистры. Потому что сейчас с бензином напряженка, а если бы он еще членами...
1: Поэтому и коробки. А я хотя бы понимаю этого человека. Смотрите, 750 тысяч рублей потратил. Ну, как-то, нужно как-то удовольствие максимально по полной программе получить от этого такого девайса такого дорогущего. То есть, ну, реально дорогая штука.
2: А нет, подождите, а вот я не очень понял. А вот а он у него этот фаллопротез, он из чего? Из какого материала? Тоже из дерева, как коробки, химкинские?
1: Ну, коробки, они не из дерева, а из картона, как бы. Если они не выдержали испытания коробками, то еще менее прочного, чем картон.
2: Значит,
1: какая электроника была хитрая, китайская.
2: А, нет, я говорю, конечно, значит, не прочный, значит, точно не металлический и уж 100% не чугунный. Потому что был бы настоящий чугунный этот, да?
1: Да,
2: пенис. А так халтура из вагонки, наверное, какой-нибудь, да? Или как это называется? Рубероид.
1: Китайская, да.
2: Да, какая-то фигня. А и он, значит, хотел впечатлить девушек, да? Там было сказано. А, ну, окей, а он впечатлил? пусть даже и сломал. То есть девушки довольны, что, что парень ради них коробкой писька
1: сломал? Ну, конечно, конечно. Я бы, наверное, тоже не удержался. Какая классная
2: штука. Что еще с ним делать? Не, ну и вообще нет. Ну, слушайте, ну, на самом деле, я вам скажу, и девушка должна быть довольна, потому что по нынешним временам это очень немало. Знаете, это раньше там, дорогая, там, я тебе луну с неба достану. А сегодня коробки пенисом разворачу. Вот романтика нынешнего принца. И, кстати сказать, и на самом деле таким фалоимитатором и обидчиков отгонять от девушек тоже. Ведь согласитесь, что хороший фалопротез — это лучше, чем электрошокер. Да.
1: Ну, а если еще встроенный электрошокер, то 750 тысяч, то должно быть всего много встроено.
2: А если в электрошокер, то и в пенис еще встроен пневмат?
1: Пневмат, компас, открывашка. Это вот все вот. Маникюрный набор.
2: Это поэтому так дорого ремонт стоит?
1: А ремонт дорого, хотя ремонт 200 тысяч, да, он влетел. А кто ремонтирует? Я понимаю, что Москва, там, город большой, там, много потребностей у москвичей. Кто и где этот сервис, где ремонтируют?
2: Я вам скажу, не, Кирилл, вы просто реально, вот вы, знаете, вы не следите за жизнью, вы оторваны от нее. Знаете, сейчас вот идешь по любой улице, и везде вот этот универсальный ремонт всего. Знаете, там идешь, там, ремонт часов, ремонт телефонов, там, ремонт ключей. То же самое, и, да, ремонт часов, телефонов, фалоимитаторов. И фала этих протезов. А что вот думаете, Алик Талибджон, тот, кто ремонтирует часы и телефоны, вам там же не сделает, не быстренько не подкрутит фалопротез,
1: что ли? Вопрос к вам как к знаку, раз уж так разбираетесь в этих всех делах. Там сказано, что это имплант. Имплант, который вставляется внутрь. Ну, это смысл импланта. Нужно ли его вынимать из пениса или на ремонт? Или
2: это калику. Это калику в ремонт часов.
1: В окошко, прямо.
2: Как еще? Ну не откручивать же. Так вот, этому человеку с фалопротезом теперь урок, что в следующий раз ему нужно делать себе не деревянный, там, а металлический фалопротез. Бронированный, коробка непробиваемый, а не вот эту ерунду. Ну, у нас к вам вопрос. Значит, вопрос важный и серьезный. Вот смотрите, человек хороший, на самом деле, человек. Человек-рыцарь, по-своему, хотел впечатлить девушек и на этом свой фалопротез сломал.
1: Да,
2: понимаете?
1: Не щадя, так сказать, живота своего.
2: Ну, живота. Чуть ниже, да. Так вот, а вопрос к тебе первый. Если ты мужик, представитель мужского, ты... Вот как ты сейчас впечатляешь девушку? Чем бы ты смог ее впечатлить? Как ты производишь впечатление на девушку? А мы все равно так или иначе это делаем. Мы, мужики, в общем-то, для этого и рождаемся.
1: Какие-то навыки, какие-то, может быть, там, может, уже проявления работы. Внешние какие-то такие. Вот, да, вот интересно, может,
2: Да, понятно. Если ты девушка при этом, то как тебя впечатляли? Расскажи о последнем случае. Вот мой парень как пытался впечатлить. Может быть, еще и круче. Я уверен, что есть парни-то покруче, просто скромные. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне начали массово интересоваться, как сделать бензин в домашних условиях. По данным профильных аналитических сервисов, только за июнь запрос «Как сварить бензин» пользователи ввели более 17 тысяч раз. Это почти втрое больше, чем месяцем ранее.
2: А, кстати, как сварить бензин в домашних условиях? Это вообще возможно? Особенно сварить? Из чего обычно варят бензин? Из гречи? Потому что, нет, на самом деле, я вам лучше скажу, конечно, вообще, если вот учесть, какое у нас количество продуктов, которые там на 90% сделаны из химии, то, в принципе, бензин можно сварить даже из кефира, в котором химических веществ точно не меньше, чем в бензине.

0: какого она делается? Из чего они варят бензин?
1: Слушайте, ну давайте, чем мы тут там входим вокруг да около? Давайте посмотрим, вот как сварить бензин именно в этой формушке. Как сварить яйца, макароны. Как сварить так, бензин?
0: Так. А,
1: изготовить качественный бензин в домашних условиях технически невозможно. Попытки дистилляции подручных материалов опасны и дают жидкость, которая полностью уничтожит двигатель, по данным журнала «За рулем».
0: Ну так, чувак, так там же изготовить, да? А они сварить. Не надо готовить, надо варить, понимаете? Это, конечно, это отличная новость, отличная. Потому что это еще одно подтверждение, уже окончательное, что россияне у нас приспособятся, притрутся ко всему. И я, знаете что, я уверен, что вот на заправках скорее появится не вот этот Евро-3 пресловутый, а наш домашний бензин, да, сделанный дома бабушкой.
1: Фермерский.
0: Чистый, да. Будет не только там домашний борщ, домашнее варенье, но и домашний бензин. И домашний интернет, кстати. И домашний интернет — это не тот, который, знаете, вам привели домой, а тот, который бабушка сама сшила или сварила из коры дуба.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: телеграм-канал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Губернатор Вологодской области призвал жителей не запасаться бензином. И спустя час сам остался без топлива. Георгий Филимонов попросил не создавать ажиотаж на заправках и оставить бензин тем, кому он действительно нужен. Однако вскоре сообщил, что его служебная машина заглохла на обходе Вологды с пустым баком.

0: губернатору пришлось пересесть в другой автомобиль. Позже выяснилось, что его подобрал экипаж ГАИ.
1: Ну так вы видите, значит, он прав. То есть не надо создавать ажиотаж, не надо переживать. Если что, вас просто подберет ГАИ.
2: Любого человека совершенно.
1: Конечно.
2: Не важно, что ты губернатор, не губернатор. Там.
1: Да, все просто. Да. Закончился бензин, с тобой экипаж, все. Значит, и призвал жителей не запасаться бензином. Спустя час сам остался без топлива. Но теперь я так понимаю, что он этот урок усвоил. И теперь он сам будет создавать на заправках ажиотаж. Ну, чтобы не остаться без топлива в следующий раз.
2: Не, ну положите, нет, конечно. Он же всегда может подвести экипаж ДПС.
1: Тогда не надо.
2: Честный человек, он отвечает за свои слова.
1: Надеюсь. А как так случилось, что его машина заглохла? Значит, его служебная машина заглохла, там что-то было сказано на обходе Вологды, да, там, с пустым баком.
2: Странный обычай у них, обход Вологды на машине.
1: Ну, они ее объезжают стороной. Я не знаю.
2: Даже губернатор?
1: Ну, на всякий случай, может, примета такая. Значит, надо Вологду лучше объехать. Ну, окей. Послушайте, ну вот этот случай с губернатором, это, знаете, точно не проблема с бензином. Она эту проблему никак не иллюстрирует. Потому что, знаете, машина просто так не может заглохнуть от нехватки бензина, если в ней есть водитель. Потому что в машине, в нормальной, в любой, а есть так называемый индикатор бензина. Уровня бензина, да? Который тебе показывает, сколько его осталось там еще хоть за 500 километров. И ты это знаешь заранее. Тут, знаете, проблема не в бензине. Тут проблема в водителе. Это не бензин закончился, а водитель кончился. Потому что нормальный водитель, тем более водитель губернатора, он такого бы просто не допустил. И тут одно из двух. Значит, либо с водителем какая-то проблема, либо у него в том, в чем они ехали, не было индикатора уровня бензина. А его нету, а только где? На велосипеде, на электросамокате. И еще, знаете, вот есть спортивные машины. Есть такой Caterham 7, недавно видел такой такая супер-электрокар. Они вообще создаются, ну...
2: Электрокар?
1: Спорткар, разумеется. Спортивный автомобиль. По принципу ничего лишнего. Может, они на спортивном гнали?
2: Ну да, вокруг Вологды, обход Вологды знаменитый. От пит-стопа к пит-стопу. И заглох, да, бывает.
1: И в итоге губернатору пришлось пересесть на другой автомобиль. Это на автомобиль ГАИ, да?
2: ГАИ, да.
1: Окей, тогда мне такой вот вопрос простецкий такой. А почему в другом автомобиле, почему в автомобиле ГАИ бензин был?
2: Слушайте, ну как бы ничто не вечно. Бензин был, а потом вдруг он тоже закончился, и тоже ГАИ заглох. Их пробрал МЧС.
1: А потом, если МЧС заглох?
2: Ну, там какая-то фура с арбузами.
1: Ну, а потом, если совсем заглохли, губернатор Вологды.

0: крем-хруст-шоу.
1: Американский биохакер Брайан Джонсон, который тратил на омоложение около $2 миллионов в год и называл себя самым здоровым человеком на Земле, признался, что страдает неизлечимым аутоиммунным гастритом. В попытках продлить молодость он даже переливал себе кровь собственного сына и проходил десятки необычных процедур. Однако они не смогли остановить болезнь, при которой иммунная система постепенно разрушает слизистую желудка.
2: Ай, то есть биохакинг не помог, да? Может, знаете, может, плохо хакнул? Может, он случайно хакнул не молодость и здоровье, а желудок? Знаете, ну, промахнулся и хакнул не то. Может такое быть?
3: Ну,
2: биохакинг.
3: Ну, как бы, ну, биохакинг такое пока еще
2: такая
3: не
2: опасная штука.
3: Темная какая-то такая территория такая, да, непонятная.
2: А может, денег мало потратил? Ведь сколько там всего? Около $2 миллионов? Может, не дотратил, знаете, ну там каких-нибудь жалких $1300. Чуть-чуть еще там. Ну, чуть-чуть оставалось, капельку, нельзя останавливаться, понимаете? Но самое лютое, это просто 5 баллов, там, значит, из 4, да? А в попытках продлить молодость он даже переливал себе кровь собственного сына. А это, конечно, круто. А молодость и здоровье сына, это и буду чихать, да? То есть он так хотел продлить себе молодость, что даже высосал кровь у родного сына.
3: Ну, сыночек-то молодой, потерпит, у него все впереди. Вот еще более страшная вещь, смотрите. Переливал кровь собственного сына и делал еще десятки необычных процедур. То бишь, переливание крови сына — это обычная процедура. Что ж там за необычные процедуры десятки? Это же нам не сообщают, потому что это страшно, капец как.
2: И вот как надо по-настоящему хотеть быть здоровым и молодым. Так хочу быть здоровым, что готов пустить на органы собственного сына. А что вы думаете, если бы был такой выбор, что вот если, например, к нему подошел бы человек и говорит: слушай, там, хочешь быть вот абсолютно молодым, да, как вот, как Грей, да, Дориан, да, вот прям 100%. Хочешь быть молодым, как вот, не знаю, как Валерий Леонтьев в «Лосинах». Но при этом тогда тебе нужно у сына откусить нос. Или отрезать у него пенис. Типа, знаете, там, сушеный пенис сына — это лучшее средство от дряблой кожи.
3: Ну, что
2: быть... Вы что думаете, он не согласился бы, что ли?
3: Ну, что быть молодым и красивым, как Валерий Леонтьев? Там этого мало, я думаю, этого всего.
2: Нет, пока что?
3: Пениса и носа, и там нужно...
2: Нет, ну вы думаете, что он бы не пошел на это? Я в этом смысле, я об этом. Да? Но я вам скажу вот что. На самом деле он все-таки своей цели-то достиг. Достиг. Потому что, смотрите, что было сказано. Потому что он же потратил $2 миллиона, да, при этом получил аутоиммунный этот гастрит, да, но, да, биохакинг, все дела. Но ведь он же был сказал, что он хотел молодости, а не здоровья. То есть он хотел выглядеть молодо. Я вам скажу, я видел фотку этого чувака, он выглядит, ну, просто мед. Ну, в мед не в том смысле, что желтенький.
3: А ему бы полтос.
2: Да, серьезно? Да, да. А он выглядит лет на 15. То есть выглядит как 15-летний, но с аутоиммунным гастритом.
3: А может быть, аутоиммунный гастрит, как бы это и залог, как бы, вечной молодости? Вот у вас нет аутоиммунного гастрита, вот со старой, как капец, лысый, старый, а у него есть, и он молодой.
2: Знаете, а я, да, я за старость в этом смысле, а вы?
3: Ну, как бы, да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крустшоу.
1: В Госдуме призвали россиян пересаживаться на трамвай на фоне дефицита топлива. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти крупных городов должны активнее развивать трамвайное сообщение, а жителям стоит чаще выбирать этот вид транспорта. По его словам, один трехсекционный трамвай способен перевезти до 260 пассажиров, заменяя примерно 200 легковых автомобилей.
2: Я что-то не понял, а что значит пересаживаться на трамвай? То есть а собрался ты, значит, на машине на дачу. И раз такой, пересел вместо нее на трамвай до деревни Большие Челны, да?
3: Или как? Ну, как бы, да, нет, ну, тут уже можно как-то скорректировать, как бы, свои желания и потребности. Трамваи, да, ходят не везде.
2: Я хочу, например, в Сочи с семьей на своем там минивэне, да? И раз махнул там до Махачкалы на трамвае Пятерочка, да, а там до Сочи уже пересел на 122-й. Или как?
3: Ну, возможно, как, да. Здесь, наверное, ходят такие секретные трамваи.
2: Ну, тогда у меня другой вопрос. И таксистам тоже пересаживаться? Потому что у них-то, у таксистов, те же проблемы. Им что, им тоже пересаживаться на трамвае? И тогда у меня вопрос. А куда именно таксистам пересаживаться? На место водителя трамвая или просто уже как бы пассажирам в вагон, а уже пассажиры как бы этого таксиста ему на колени, например?
3: Ну да, ну то есть таксисты пересаживаются со своими, ну, телефонами мобильными, с приложениями как бы службы такси в трамвай, как бы ты его вызываешь, он говорит, я через 15 минут буду там, выходите на остановку на Салово, там, да, я буду проезжать мимо,
2: а он будет как водитель трамвая?
3: Он будет сидеть как водитель такси.
2: А куда водители трамваев пойдут? Тут это же все изменит нашу жизнь, потому что тут одно из двух, либо такси вымрет, или таксисты как бы оттеснят водителей трамваев, а водители трамваев уйдут в курьеры.
3: Прекрасный новый мир.
2: Интересно, да. Но на самом деле, хорошо, ладно, хорошо. Нет бензина, пересаживаемся на трамвай. А если вдруг нет электричества, пересаживаемся на что? На лошадей? А если нету овса, на что пересаживаемся?
3: Ну, на собак, если мясо есть. На собачьи упряжки, в смысле.
2: Да, вот. И поэтому я знаю, на что пересесть в самый последний момент, что вот самый идеальный вид транспорта, который нас спасет и который не требует ничего. Знаете, какой?
3: Какой?
2: Ну, а как вы думаете?
3: Ну,
2: какой вот просто идеальный, и вообще просто проблем не будет.
3: Ну, какая-то горка в аквапарке, с которой можно лихо прокатиться.
2: А можно задницу на ней подорвать и горку сломать, это тоже износ. Стул! И это, я вам скажу, совершенно идеальный по нынешним меркам вид транспорта. Смотрите, бензина не требует, обслуживание не нужно. Ну, только если ты, скажем, на нем, на стуле как бы раскачиваясь, да, как бы с него упадешь, тогда как бы ремонт, да, замена ножки, причем двух.
3: А вот тогда кресло-качалку нужно использовать.
2: Аккуратно, да, кстати, почему нет? Смотрите, кресло-качалки что нужно?
3: Да ничего, только ты ей нужен. Вот. А, ну, смотрите, ну, как бы, это не просто даже депутат Госдумы, это целый председатель Государственной Думы, да. Володин, да? А у нас, как мы знаем, что депутаты, когда что-то говорят, они как бы это подтверждают делом, да? То есть на себе это делают. Значит ли это, что Володин сейчас ездит в Госдуму на трамвае?
2: Конечно! А вы что, не знали? Да, я уверен, причем проложили новый трамвайный маршрут. От Рублевки до Думы без остановок с мигалкой.
4: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если бы у вас была минутка другая, то вам бы, безусловно, ее не хватило на эту процедуру. Но у вас есть куча времени, и поэтому эта процедура, а именно написание и прослушивание своих сообщений в эфире, пройдет, как всегда, надеемся, успешно. Вы понаписали тут кучу всего, наши пишущие радиослушатели, а мы кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Это мы называем народными новостями «Чё там?».
1: Ну, тут у нас была новость, что москвич как бы пытался впечатлить, оказать впечатление своим подругам не самым очевидным способом, пробивая картонные коробки, сами понимаете чем. А как ты, дорогой мужчина, впечатляешь женщин? Можешь впечатлить там поступками, делами, внешностью, какими-то проявлениями, какими-то словами, может быть. Или же... А женщины, как бы, пишите, как вас впечатляли мужчины. И вот, кстати, вот женщины много написали. Один перец на свидание нашел пень. Припер его и говорит: нам в училище рассказали, что возраст дерева можно считать по кольцам.
0: А что, отличное ухаживание, кстати. Ну, смотрите, ведь... понимаете, а мог бы там в какой-нибудь ресторан сводить, какой-нибудь айфон купить, это скукота смертная, или свозить куда-нибудь там в Таиланд. Принес пень! Посчитали кольца и баньки.
1: Да. Причем, смотрите, он не нашел не заранее, а это импровизация блестящая.
0: Конечно.
1: Он прямо на свидании нашел пень. Правда, трудно вот найти вот...
0: Как... Ну, смотря куда на свидание приглашать. Это же, ну, явно не в рестик ее в рыбный пригласил.
1: Там пни нет.
0: А пригласил, да, туда, где пни.
1: То есть куда? И пни, которые еще можно сковырнуть, как бы, и принести. Как же всякий пень сковырнешь.
0: Не, ну, слушай, ты молодец. На самом деле ухаживают все-таки. Я думаю, знаете, уже забыли про ухаживание. Сейчас же у всех там тарелочницы, да, там это, все там из нас тянут. А этот человек пригласил. Как называется пнев... Как это?
1: Ну, где пнев... Где пнев? В Пенькова. А вот еще одна история от девушки. От Кати. Один мой самый любимый парень всегда приходил ночью, сразу раздевался до трусов, снимал носки, курил, открывал пиво. Реально, 7 раз за ночь.
0: Тоже отличный ухажер. Я, правда, знаете, я такое выражение, что мой парень 7 раз за ночь слышал в другом контексте. Что он 7 раз за ночь? Еще раз.
1: Раздевался, сразу раздевался до трусов, снимал носки, курил и открывал пиво.
0: Нифига, и 7 раз за ночь? Какой просто гигант настоящий.
1: Красавчик.
0: Красота, молодцы. Ну,
1: а вот история от мужчин. Андрей пишет. Здорово, молодежь. Я с женой на природе сейчас, в автодоме, если быть точнее. И прямо сейчас я пописал, смотря ей в глаза. Все. Вот это мастер подката, да?
0: Ой, какого подката? Это вот человек, это рыцарь. А вы тут говорите, перевелись. Тоже ухаживание. Ведь смотрите, ведь когда она мечтала, когда она с ним первый раз встречалась, когда женщины, а ведь женщины всегда себе фантазируют, всегда, особенно перед первым свиданием, что-то себе там придумывают. Она же о таком даже не мечтала. Она думала, ну, обычно там свозит туда, но опять что-то там купит. Она не мечтала о таком принце. Принц, который что?
1: Ну, может писать, глядя ей в глаза.
0: Прям, то есть не просто писать, да, куда-то. А может быть, а ведь есть же такие принцы, которые сразу в глаза. Помните там, ей в глаза, и ей все
1: Божья роса. Да. Ну, еще смотрите, как бы, что действительно он молодец, как бы, с фантазией. Потому что они женаты, да, муж и жена, как бы. А, ну, все понимают, что в браке все приедается, да, как бы. А тут вот человек вот нашел, оригинально конечно. Удивил, как бы, да, вот взлохматил эту ситуацию рутинную.
0: А, ситуацию или...
1: Ну, как бы, да. Рутину это все.
0: Нет, вообще, кстати, и лохматить тоже отличный способ ухаживать, кстати. Вы знаете, если... Нет, кстати, серьезно, если уж говорить про оригинальный... Ведь, конечно, давайте говорить откровенно. Девушки сейчас ненавидят оригинальные способы ухаживания. Потому что им нужно всегда все традиционно. Они хотят, чтобы, ну как, что такое? Там что-то купил, куда-то свозил, куда-то сводил. А мужики сейчас выкручиваются, денег-то нет, да, что-то оригинальничают. Да, женщины не любят. Но можно удивить! Взлохмачиванием, например. Привел на свидание бабушку, например. А дальше сами знаете, что?
1: Глядя ей в глаза.
0: И глядя кому? В глаза бабушки?
1: Да,
0: или?
1: Конечно.
0: И глядя ей в глаза, ее взлохматил. Бабушку.
1: А вот еще вот как, например, Саня, как он удивляет, производит впечатление на дам. Я по классике, как Ипполит Матвеевич, впечатлял только широтой размаха. После свидания пол зарплаты долой. Помните, как гулял в ресторане Ипполит Матвеевич?
0: Но не пол зарплаты, а Ипполит Матвеевич сушек только купил на процентов 80. Баранок, точнее, да?
1: Да.
0: А потом в номера, да?
2: Хамы!
1: Орал еще. Хамы!
0: Это важно. Давайте я почитаю. Слушайте, много голосовых, как всегда, мы их почти не слушаем. Кто там? Так. Ну, давайте вот кто? Вячеслав, например, сейчас.
3: Привет, Крем и Хруст. Смотрите, вопрос к вам такой.
2: Вот я работаю водителем автобуса 6 последних лет на городском маршруте. Вот скажите, вот почему? Почему? Вот и у вас есть ответ?
0: 100% есть, конечно. Потому что ты на городском маршруте работаешь с 2020 года. А если бы ты на городском маршруте работал с 2019 года, ты бы работал на городском маршруте 7 лет.
1: А если бы ты не работал не на городском маршруте, а междугороднем, то ты бы на междугородном маршруте бы работал. Ну, а если бы ты работал на трамвае, ты бы работал на трамвае.
0: Ну,
1: а если бы
0: ты работал на трамвае, то ты бы работал на трамвае. Почему? Давайте вы последнее.
1: Вот Василий пишет. Пытался впечатлить Свету, принося ей под дверь цветы. Один раз была 6-метровая гирлянда воздушных шаров, добытых от входа только что открывшегося магазина. А крайний раз был подсолнух до потолка, тоже добытый вместе с кормом. Добытчик такой.
0: Смотрите, вот оно началось у нас. А что это вообще? Что это за звуки-то? Я даже уже не при происхождении их не могу понять. Раньше там...
1: Какие-то животные.
0: Животные?
1: Или птицу.
0: Или грибы. Это вот на грибы больше похоже, кстати. Mm. А когда ты начинаешь слышать грибы, пора уходить из эфира.

0: Мост-шоу.
1: Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что россиянам не стоит рассчитывать жить на проценты по вкладам. По его словам, доходность депозитов должна лишь компенсировать инфляцию и сохранять покупательную способность сбережений, а не позволять существовать за счет вкладов бездельникам-рантье.
2: Заботкин? Слушайте, ну, реально заботится о нас, о экономике, да? Я бы, знаете, я бы, конечно, еще хотел услышать мнение без Заботкина. То есть того, кого не волнуют кровные вклады людей и возможности на них заработать, особенно в трудные времена. У нас есть такой без Заботкина?
3: Ну, какой-то есть, наверное. Даже я как бы могу сыграть роль, потому что я всегда хотел быть бездельником, рантье, как бы на старости лет.
2: Да, уже, а ну, видите, нет, а, только я не очень понял. А, значит, по его словам, значит, доходность от депозитов, да, должна просто компенсировать инфляцию и сохранять покупательную способность сбережений. А что значит «должна»? А что, у нас есть такой закон о бездельниках рантье? Я где-то что-то пропустил? Или это его личное мнение? Ну, то есть тогда это значит, что это он просто назвал всех тех, кто зарабатывает на депозитах, бездельниками рантье, как бы лично, от себя. И тогда, очевидно, ну, чтобы это сказать, возможно, он это сделал, важно откуда. Скорее всего, он это сделал из дома. Ночью, в субботу. Да, и тогда понять можно. Вот вы ночью в субботу такое в чатах пишете. Вот у нас здесь на рекорде, да? Что же сказать? Я видел последнее ваше сообщение, честно говоря. Такой Заботкин тут отдыхает вообще. Поэтому ночью в субботу понять можно, да? Или что? Или это какое-то новое правило банков он имеет в виду? Что, то есть теперь на депозитах в банках нельзя зарабатывать. То есть тогда, ну, слушайте, ну тогда банкам нужно просто у себя объявление повесить. Там банки не для того, чтобы на них наживаться, а для того, чтобы сводить концы с концами. А банки не для радости, а для совести. Банкам нужен, какой-то, может быть, даже слоган нужен. Типа, знаете, там, кто не работает, тот не ест. Там, или там, на свободу чистой совести. Это не туда, да?
3: Иногда туда. Бывают такие ситуации, что...
2: То есть, по Заботкину, значит, простым гражданам на банках зарабатывать нельзя, а банкам, давая кредиты там под лютые проценты, на простых гражданах зарабатывать можно, так?
3: Ну, они же для дела зарабатывают.
2: Нет, конечно.
3: Как бы экономику двигают.
2: Совершенно верно. И поэтому, конечно, но этого недостаточно просто сказать. Нужно поставить на банках, у банков, у входов, я не знаю, где, на ресепшене, где угодно, в банках есть ресепшн. Неважно, поставить каких-то специальных людей, которые будут специально физиогномистов, очень важно, которые по лицам будут понимать, это правильный пацан, просто принес деньги, ну, чтобы сказать.
3: 50%
2: да, просто там. Чтобы просто инфляция, да, чтобы сказать, просто чтобы инфляцию догонять. Или это вот этот буржуй рантье. И вот как определить такого буржуя, который принес зарабатывать на депозит?
3: Ну, слушайте, ну, как бы тот, кто бездельник, рантье или буржуй, должен выглядеть, обязательно должен выглядеть, как вот символ игры монополии настольной. Такой в цилиндре с усами такими белыми, с моноклем, в смокинге. И желательно, чтобы он в банк въезжал на маленькой машинке из монополии. Маленький там, знаете, когда...
2: Нет, ну, это понятно. Желательно. А как его вычислить? Не желательно. Как вы? То есть, если человек...
3: Ну, вот он такой, да, он такой, да, ходит.
2: А что с ним...
3: С усами такой.
2: А тогда что с ним делают? Вот он пришел такой, типа, хочу рантье жить, тут на депозит.
3: Ну, пинком его поджжу.
2: А деньги?
3: Деньги оставляю, пинком поджжу.
2: А деньги
3: сюда.
2: Это да, правильно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Механическая коробка передач оказалась полезнее для мозга, чем автоматическая, выяснили японские ученые. Исследование показало, что ручное переключение передач активнее нагружает префронтальную кору, которая отвечает за память, внимание и принятие решений. Пока водитель одновременно работает с сцеплением коробкой передач, газом и рулем, мозг получает постоянную мини-тренировку. На автомобилях с автоматической коробкой такого эффекта исследователи не обнаружили.
2: А что, должны были? А что, коробка передач вообще как-то должна тренировать мозг? Это входит в ее функции?
3: Механическая тренирует, но автоматическая почему-то не тренирует.
2: Нет, это должно быть. А как насчет стеклоподъемников? Наверное, тут, знаете, видимо, там та же история. Знаете, вот эти вот новомодные электрические стеклоподъемники, они же мозг не тренируют совсем. А вот эти вот старые ручные, знаете, как вот на старых «Жигулях» были такие ручки, как, знаете, как от шарманки. Вот такая хрень мозг тренирует только в путь. Когда, знаете, перед тобой такая мозговая задача мыслительная, да? Как сделать так, чтобы одной рукой поднять стекло весом в 10 килограмм, а другой еще крутить руль без гидроусилителя? Да, тут ты и мозг тренируешь, и руки, и воля!
3: Понимаете? Хочешь, не хочешь, нагрузишь себе префронтальную кору головного мозга, чтобы это не значило.
2: И не только, да. А знаете, в старых вот этих «Жигулях» там же еще были такие интеллектуально развивающие, я бы сказал, игры, да? Как был такой рычаг подсоса.
3: А для подсоса нужен рычаг?
2: Ну вот, да, вот видите, вы уже начали думать.
3: Да.
2: Значит, кора развивает. Да, это когда, знаете, там, ну, холодный двигатель нужно было прогреть там, да, и как-то водитель там сам как-то эти обороты регулировал. А потом, еще, это еще не все игры развивающие были в «Жигулях». Была такая штука, называлась, знаете, называлась «Запуск кривым стартером». Это у каждого в багажнике практически, ну, там, у многих, лежал такой ключ, чтобы провернуть, так сказать, вручную коленвал. Чтобы, когда сел аккумулятор, грун-дун-дун-дун-дун. Вот вам, как раньше тренировали мозг, а не эти вам современные это безделушки.
3: А еще были ручные механические насосы для прокачки, как бы, ну, колес. То есть руками, там, не электричеством.
2: Да, конечно, это руки, да, так качаешь, да? А сейчас, понимаете, эти современные вот эти вот, я бы назвал эти автомобили мозгоразжижающие, да? С гидроусилителями, с кондеями, с кожаным салоном. Слушайте, ну скажите мне, вот как кожаный салон может тренировать мозг? Как?
3: Ну, а какой может тренировать мозг?
2: Только кожаный мозг можно тренировать. Не, ну вот как он? Нет, а вот когда ты реально сидишь на тряпочном сиденье, там, или из клеенки, да, ты чувствуешь себя диагеном.
3: Согласись, из клеенки, да?
2: Ну, есть, в «Жигулях» раньше и такое было.
3: А деревянные?
2: О,
3: занозу в попу посадить.
2: А тут и попу тренируешь, что тоже не важно в наше время. Важная штука. А знаете, а после кривого стартера, там, и рычага с подсосом, ты сразу станешь интеллектуалом, знатоком. Я вам скажу так, рычаг с подсосом из тебя тут же друзья сделают.

0: Крем-хруст шоу.
1: Россиянин потерял почти 1 000 000 рублей, вложившись в ягодный бизнес по совету проститутки. По данным СМИ, мужчина пригласил девушку к себе для любовных утех, но вместо жаркой ночи получил бизнес-презентацию. Незнакомка убедила его инвестировать в участок с земляникой, пообещав высокую прибыль. Россиянин несколькими переводами отправил ей почти 1 000 000 рублей, после чего бизнесвумен перестала выходить на связь. После мужчина встретил ее возле дома, однако вернуть деньги не смог и обратился в полицию.
2: Это теперь такая клубничка с проститутками. Клубничка-земляничка. То есть, реально мы с вами... То есть, это новый мир. То есть, проститутками теперь не сексуальные, а чисто сельскохозяйственные утехи, да?
3: Ну, как бы, если она как бы в этом шарит. Хотя то, что она в этом шарит, как бы... Почему у него подозрения не возникли, что она такая продвинутая, а работает проституткой? Ну, знаете... А не клубнику выращивает.
2: Всякое бывает.
3: Вот почему? Звоночек не прозвенел в голове, что
2: ли? Нет, не прозвенел, что надо быстро есть возможность подняться. Вызвал домой проститутку, знаете, секса не было, но зато вышел фермером-огородником. Это очень хорошо. Это, я бы даже сказал, такая проституция нам нужна.
3: Да, это как, знаете, как с таксистами. Проститутка я для души, а так я землянику
2: выращиваю. Да-да. Ну, как это было? Значит, мужик пригласил к себе девушку, да, для любовных утех. Значит, и как было там сказано, но вместо жаркой типа ночи она убедила его инвестировать в участок земляников, пообещав высокую прибыль. Как это было? Вместо жаркой ночи участок... Как это случилось? В какой момент? Объясните мне, как огородник огороднику. В какой клубнично-огородный момент она его убедила? Это когда она ему его клубничку ставила? Или когда он свой клубень ей засаживал?
3: А может быть, когда, знаете, там она его так... У тебя презики есть? Вот, да, есть. О, с земляникой пахнет. Кстати, вот есть минутка?
2: И в этот момент он из похотливого мужика резко стал огородником.
3: Ну, деньги, конечно,
2: они... Понятно. Потому что, видимо, знаете, она же, возможно, его просто пыталась возбудить, там, знаете, ничего не получалось, не помогало, да? Но при слове «прибыль», как стрелка на 12, бил! При слове «участок», «огород» и «деньги», вот, все встало. И даже еще и сам лям ей перевел. Так вот как надо современных мужиков-то возбуждать. Не задом, а садом. Не клубничкой, а клубникой. Понимаете? А не это все вам. Вот что. Мужику этому, по сути, ему просто... Единственная его ошибка в том, что он изначально, знаете, что неправильно сделал? Ему надо было вообще не проститутку вызывать. Потому что проститутка, на самом деле, ну что, она ничего в сельском хозяйстве не понимает. Ему надо было домой вызывать сразу агрария.
3: Ну, за почасовая оплата у аграриев.
2: Да, есть такие объявления на сайтах. Аграрий, садовод, 24 часа, выезд в сауну возможен.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 56 минут. Кремов уже привстал, надел свой корсет из лозы, сверху и снизу покрытый ватой и простеганный с тканью. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Но тут по поводу новости, которая у нас была, о том, что россияне начали массово посылать запросы, как сделать бензин в домашних условиях. Вот эксперт нам комментирует эту ситуацию. Эксперт зовут Роман, и он пишет. Добрый вечер. Могу сделать бенз из сахарной браги. Получается вонючая жижа с ацетоном, но октановое число получается больше 100. И эта жижа разъест все шланги, мембрану бензонасоса и прокладки. Но если заменить все на силикон, некоторые узлы выдержат это, но вот октан не понизишь. И можно получать прогар поршня или горшка. Еще спирт горит невидимым пламенем днем. Сейчас сгореть может. Так что лошадь в помощь, но если нет цыган.
0: Это важно. Смотрите, я не понял. То есть и бензин силиконовый? То есть он... Ну, понимаете, я не сторонник, что у нас будет все сиськи. Бензин... Что значит силикон?
1: Нет, ну, заменить как бы вот, чтобы шланги на силиконовые, мембрану
0: бензонасоса. Если нет цыган.
1: И прокладки, бы, да? Да.
0: И прокладки?
1: Да.
0: А, ну да. Так я кстати, запишу на
1: цифру. Ну, можно получить прогар поршня или горшка.
0: Ну, послушайте, это ж фигня, когда у тебя что? Когда у тебя... Что?
1: Все силиконовое.
0: Силиконовое, конечно. Прогар... А то есть человек реально варит? Кто это?
1: Может? Роман.
0: Сейчас,
1: Роман Батырь.
0: Да, я успею, может, Батырь?
1: Да.
0: Что-то я такого не... А время какое?
1: Время...
0: Так, сейчас, а вот нашел, да-да-да, правда, с другой... А, слушай, у него другое сообщение здесь какое-то. Надо напоследок, важная информация, мы не можем ее пропустить. Я даже готов у... Кто у нас следующий там время у него отжать?
1: Ну, кто-кто? Тим Вокс. На позитиве. Максимально врывается.
0: Чтобы максимально ворваться на хорошем сделанном бензине, нужно ему позвонить. Что там? Сейчас. Вот чувак пишет, мистер, вы опоздали на 3 минуты, требую как минимум... Что, на 3 задержать? Вы способны на 3 минуты задержаться? Так, мы кому? Роману звоним сейчас. А что там? Алло. Алло.
2: Алло.
0: Это Роман, который из силикона бензин делает?
2: Да, я вас слушаю, конечно.
0: Ну все, да, конечно, разумею. Ну, конечно, на слух. Еще, а ты на, еще, значит, слушать можешь. Да, я бензин на...
2: Ну, конечно, могу. Ну, я что-то с таким запозданием вы мне звоните. Я еще бы не
0: извини, опоздали. Опоздали, да. Хорошо, дорогой мой, очень мало времени. Значит, ты делаешь бензин из сахара. Да, скажи нам рецепт домашнего бензина.
2: Нет, я только тестирую, я еще не делаю бензин.
0: Но я чувствую, ты уже натестировался, такой веселенький. Такое ощущение, что ну, ты его не нюхай хоть так. Ты можешь какую-то, не знаю, маску, что ли, надень? Или... Я чувствую, первый раз говорю с человеком...
2: Запах-то вы не можете чуять по телефону.
0: Ну, окей, нет, я тебя могу учуять по телефону. Ты смеешься, как будто с бензином давно уже работаешь. Хорошо, скажи.
2: Я очень долго вас слушаю, я просто рад, что вы позвонили.
0: Дорогой,
2: я
0: мы так же, мы тебя тоже...
2: Сейчас назад буду крутить вместе со стулом сейчас.
0: Что будешь крутить назад?
2: Он будет крутить. Сальто нет. Назад вместе со стулом, на котором сижу.
0: А, бензина надышался точно. Хорошо, быстро, дорогой мой, осталось совсем чуть-чуть. Итак, рецепт домашнего бензина. И, значит, еще раз быстро. Сахар, силикон и что?
2: Сахар, силикон, брага, сахар.
0: Так это можно. А если бензин убрать и оставить просто брагу и сахар?
1: Я узнал то, что мне нужно, я пошел.
0: Да, я понял. Вам-то бензин не нужен. Но вот брага, да, Кремов? Все, 21.00. Мы с вами расходимся. Не расходимся только в том случае, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». Вот видите, уже это здесь или там?
1: Это там.
0: Слава богу. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также, тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

0: направлении. Ну и, конечно же, ловим мощный плюс-вайбик здесь, на нашей радио-вечеринке Рекорд Пати. Конечно, если у вас за окном сейчас хорошая погода, можно еще и погулять, устроить небольшой опен-эйр, превратить вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, разумеется, потанцевать все вместе, всей страной, всей нашей рекордной семьей здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. А потому, друзья, призываю всех начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радио-тусе Рекорд Пати.
1: Рекорд

0: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Вау, вкусно! Габа-джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 0830.
7: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
8: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
9: Рассрочка 0% от застройщика на 12 месяцев. До заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопмент». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение до физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
11: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Центр».

0: Волковский. Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
1: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
1: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
2: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: там более сотни, если что, можно добавить в избранное, благо такая опция имеется. Конечно же, можно найти интернет-радиостанцию под названием Пати 24/7, ведь она является неким продолжением нашей радиотусы, которая прямо сейчас еще 90 минут специально для вас звучит здесь на рекорде. Итак, радио-вечеринка Рекорд Пати, импровизированные танцполы заполнены, надеюсь, вами прямо сейчас, еще 90 минут, давайте потанцуем.
1: Рекорд.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
6: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
5: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
7: Вот с коллегами по комитету возьмем это не просто в работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
5: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212 99

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там более сотни интернет-станций, выбрать есть из чего, добавить в избранное тоже можете, и в любое время, в любом месте, в любой компании включить нужный интернет-поток тоже легко и непринужденно возможно это сделать. Ну и, конечно, второй вариант — это прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика я расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на радио вечеринке Рекорд Пати.

0: Даже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас что? Там у нас свежий контент, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба. Там у нас еще и другие герои эфира присутствуют, например, Крем Хрусталев, вейкаперы. Из моих шоу там есть Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиз, из шоу Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. И еще много чего интересного вы найдете в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Свежий танцевальный контент. Special for you. Не забывайте подписываться, если вдруг еще не подписаны. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной. Я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе хочу рассказать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили танцевальные плейлисты свои. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем еще за эфирно, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода или из предыдущих, как вам заблагорассудится. Итак, прямо сейчас открываем выпуск совместной работы Карлита и Софи Такер, так называется «Манхэттен», вышел он 10 июня.

26 июня на лейбле Captive Soul. Для Королова это, знаете ли, очередная работа в рамках собственного музыкального курса на Melodic House, а Good Boy, в свою очередь, продолжают расширять дискографию уже в качестве самостоятельного проекта, не ограничиваясь только громкими вокальными коллаборациями типа «Медузы». А по саппортам здесь отметились Оливер Хелденс, Going Deeper, Армин, Ники Ромеро, Алок. Представлена же работа была еще в январе в рамках выступления Good Boys в Непале. Итак, прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, Good Boys и Королова, The Present.

0: You. Вышел трек 19 июня на лейбле Golden Era Proximity. Однако презент композиции состоялся еще в 2024 году. Во-первых, в пражском клубе Epic. А во-вторых, Даня включил эту композицию в годовой микс для своего подкаста Фонг. В 2025 году прокатил свое творение по Азии. Даник имеется в виду Япония, Таиланд. А уже в этом году трек залетел в шоу к диджеям с Марса, Ники Ромеро. С релизом к ним присоединяются Лукас и Стив, Маттон и я здесь на рекорде. Итак, прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Даник, I'll be there for you.
1: Record Club.
2: Team Vox.

0: нескольких заметных диджей-сетов. Представил Честер Янг, наш российский продюсер также. Чуть позже диджей с Марса. За два дня до дропа, как водится, Дон Диабло. Релиз же состоялся, в свою очередь, 26 июня на лейбле Generation Hex. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу. Ефим Хербут, Энзо.
1: Рекорд Клаб.

Nation Show, где, кстати, свой гостевой сет играл еще и Fred Again. За 3 дня до релиза работа звучит у диджеев с Марса с релизом Лукаса и Стива. Ну а сегодня ловите эту работу в Record Club Show. Итак, прямо сейчас Туджама и Честер Янг, Pyro. Record Club.

в эфир Рекорд Клаб Шоу вместе с работой от нидерландского продюсера Элки Клейн в коллабе с германским проектом Tubenberger, фичеринг Лео Вуд, собственно говоря, он на вокале, так называется Beg You. Релиз стоялся на одном из подлейблов Армады Days Like Nights, заручился поддержкой диджеев с Марса, Xabi Only, разумеется, Армина. Любителей вообще трансового звучания Above and Beyond в рамках подкаста Group Therapy тоже зацепила история. Позже были в Onyx Sessions у Пола Ван Дайка, Don Diablo, Stadium X, ну а прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Ловите эту композицию и здесь. Элки Клэн, Tubenberger, featuring Лео Вуд.

Телеграм-канал Лив, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Вы все это прекрасно знаете. Предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза там тоже имеются. Обязательно слушайте, обязательно переслушивайте. Ну и как только вы увидите, что мы положили новый эпизод сегодняшний Рекорд Клаб Шоу в телеграм-канал, в эти два телеграм-канала, смело поделитесь с друзьями этим самым подкастом нашим. Этим вы очень хорошо сильно поможете продвижению нашего шоу, эпизодов новых в соцсетях. Да. Далее про расписание. Так, у нас сегодня вторник, да? А значит, в этой студии в следующем часе появятся мои друзья и коллеги Нитрина и Баур с их рекорд-клабом и часовым миксом. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья.

Ну что ж, разобрались мы с техникой. Всем привет, друзья, с вами диджей Нитрино, шоу Нитрино и Баура на первой танцевальной полночь. Со вторника на среду, как обычно, встречаемся в это время. Ну и сегодня в прямом эфире все вспоминаем ПК-фест, рекорд-сцену и замечательные композиции, некоторые я сегодня сыграю. Это, да, ремикс от Анзе, это моего второго проекта, Миши Кляйна, Denon, We Are Free. Все помнят Artem Voiceless. Да-да-да, это именно она. Рекорд. Начинаем. Диджей Нитрино.

0: No school, just cruise. One spark, one move. Let's break, not lose. No fear, no shame.
1: Ну что ж, шикарная композиция в эфире Радио Рекорд. Нотр-Дам, No Rules. По-прежнему.

0: и Баур.
1: Ну что ж, друзья, невероятный трек этого лета от наших соотечественников. Алекс Юнион и Прана Флоу, Under the Sky. Трек, который не перестает радовать уже несколько месяцев. По крайней мере, меня и уже по опыту скажу, что всех вас. Суперхит этого лета не только, я думаю, на долгие времена. Слушаем, наслаждаемся. Далее еще несколько эксклюзивов. Не переключаемся. Шоу «Нейтрино и Баура» на Первой танцевальной. С вами диджей

Ну, абсолютная новинка сегодняшнего эфира. Трек, который выйдет через месяц где-то. Это трек вашего покорного слуги, второго проекта Анза и DJ Hayfiz. Все узнали. Название пока рабочее, но, конечно же, да, игра. Мелодия. Ну, все, да-да-да. Конечно, сериал «Наследники», я думаю, что все помнят эту душещипательную мелодию. В эфире «Радио Рекорд» теперь.

Ну что ж, еще одна новинка нашего сегодняшнего эфира. Проект Фанко и Riders on the Storm. Да, конечно. Очередная версия, но очень хорошая. Друзья, ну что ж, пока еще не завершили, хочу сказать всем большое спасибо, кто посетил сцену Радио Рекорд на ВК-фесте. Ждем всех в Москве. Практически уже меньше, чем через 2 недели. Надеюсь, увидимся, услышимся. Обязательно. С вами был диджей Нейтрино. Проект Анза, Нейтрино, как угодно. Ходите, слушайте все, что я делаю, и мои коллеги. Шоу Нейтрино и Баура на Радио Рекорд, Рекорд Клаб. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду, полночь на волнах вашего любимого радио. Ну а пока-пока. Всем хорошего остатка этого замечательного лета. Я не шучу.

0: Да, еще немного не договорил. Французский дуэт Amour Propre, Blurred Signal. Вот теперь действительно все. С вами был диджей Нейтрино. Это Радио Рекорд. Это лето 2026.
1: И все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере с часу до двух ночи с гостевым миксом Андрей Шевченко, или его творческий псевдоним «Андроид», сочинский диджей, промоутер, основатель формации и лейбла «Нижневысокая». У нас с вами ровно час.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области.

0: 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв на волнах Радио Рекорд». Мой сегодняшний гость – андроид из города Сочи, диджей-промотер и основатель формации лейбла «Нижневысокая». И у нас с вами еще ровно полчаса.

Еще больше техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что последний час в эфире звучал гостевой микс «Андроида» сочинского диджея, промоутера и основателя формации и лейбла «Нижневысокая». Такой хороший, плотный, медленный, техновый саунд, который как нельзя подходит для ночи со вторника на среду, если предыдущий уикенд был мощный, так как Санкт-Петербург накрыла волна празднования десятилетия фестиваля «Гаммы» в трех локациях. В пятницу это был Центр современного искусства имени Курехина, в субботу завод «Разина» и автопати, которая закончилась в понедельник утром на территории К-30. В общем, как вы понимаете, было довольно плотно. И, кстати, еще в пятницу я побывала на открытии клуба «Грибоедов». Это легендарный питерский клуб, который сейчас отремонтирован. Выглядит он потрясающе. И я с удовольствием сыграю сет в стиле электро уже в ближайшую пятницу в «Грибоедове» во второй половине ночи. А в первой половине ночи послушаем мои любимые пластинки, не электронные, в баре «Октав» на Щербаков переулке. На 11-й у меня тоже есть планы. 11-го в баре «Дельфин» я тоже сыграю диджей-сет. Трехчасовой, кстати. Пока не знаю, на каком стиле остановиться. Но время есть, еще подумаю, решу. Ну, а пока прощаюсь со всеми. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Ну, а с теми, кто ходит по клубам, надеюсь увидеться на танцполах, перечисленных мною выше. Спокойной ночи, пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Heldens here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right

0: По будням в 9:12, 19:45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.